Основно поезд, скидящих средств вылечить мою боль. Не существует подкидящих средств. Бесконечные дыреницы следующих станций. Скажи, чтобы найти тебя и навсегда остаться. Но город пустым на тебя, и значит снова перрон. И время бьет меня током, завышая болевой порог. Но я найду тот город, в котором ты будешь меня ждать. Прости, но скоро отходит мой поезд. Мне надо бежать.

0: Радио. Новости.
1: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. Евраз вложил 84 миллиарда рублей в экономику регионов. Более 42% всех закупок холдинга пришлось на предприятия Урала, Сибири и Тульской области, пишет портал «Качканарский четверг». При этом общий закупочный бюджет компании перешагнул отметку в 200 миллиардов рублей. Главный акцент сделан не только на крупные контракты, но и на развитие малого и среднего бизнеса. За год его доля в структуре снабжения выросла почти на треть. В Евразе подчеркивают, работа с местными поставщиками формирует новые рабочие места и повышает компетенции региональных партнеров до уровня лидеров отрасли. В Нижнем Тагиле определился подрядчик, который будет завершать капремонт Олимпийского моста на улице Космонавтов. В аукционе победила компания «Стройпроект» из Перми, которая не справилась с этим объектом в первый раз. Если фирма выполнит обязательства, то получит за работу чуть более 23 миллионов рублей. Строителям предстоит отремонтировать и укрепить опоры, обустроить конусы насыпи, благоустроить прилегающую территорию, вывести мусор, получить все разрешения. Губернатор Денис Паслер вручил государственные награды 41 выдающемуся жителю Свердловской области. По словам главы региона, Урал держится на людях дела, тех, кто берет на себя ответственность и честно работает ради результата. Среди награжденных сотрудники промышленных и транспортных предприятий, представители сферы культуры, педагогического и научного сообществ, а также общественники. Федеральная антимонопольная служба выдала предупреждение 14 топливным компаниям в 5 регионах России после проверки цен на бензин и дизельное топливо. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Региональные управления ФАС выявили признаки необоснованного изменения стоимости топлива на автозаправочных станциях в Кировской, Саратовской, Нижегородской областях, Удмуртии и Краснодарском крае. Как отметили в антимонопольной службе, мониторинг ситуации на рынке нефтепродуктов продолжается. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
0: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

По данным сервиса Яндекс.Погода, на Среднем Урале сегодня по-прежнему пасмурно. Северо-западный ветер подует умеренный. Утром, днем и вечером ожидаются дожди. Температура утренняя 17 градусов. Днем воздух прогреется до +20.

Это было давно так. Мы не виделись 100 лет. Закрывали глаза в такт, открывали на рассвет. Расставались на запад и на юг возвращались. Столько пятен на карте, те, что на

0: тебе.
1: Эх, если бы эти слова применить, например, к чему-то. Зачем мы, бывает, сейчас довольно-таки часто стоим в очередях? Да, я говорю о бензине, да, и потому что только что из этой же очереди, то, наверное, эта бы песня заиграла совсем другими красками. Видимо, если бы я...

0: мог забыть об этом, что нужно машину заправлять, я бы это обязательно сделал, но, к сожалению, не получается. Тем, кто стоит в очередях сейчас, особый респект, уважение. Вы обязательно добьетесь своего, я в вас верю. Мне не удалось, потому что я приехал сюда, в нашу уютную студию, чтобы начать это утро. Меня зовут Александр Данилов, всем огромнейший, горячий и пламенный привет. Четверг, утро, 16 июля на календаре. И все у нас обязательно получится. В этом музыкальном часе мы услышим Немигу. Анна Немченко будет также к середине этого музыкального часа. А сейчас Марк Дэн и Джованни Ричи продолжат музыкальный эфир. Ну, а я поговорю чуть попозже. Пойду пока кофеечек заварю.
1: Доброе утро! Вставай вместе с Эко-радио. Твой день начинается

0: Эко-радио. Реклама.
1: Ух, какие скидки.
2: Еще и подарки.
3: В 33 комода щедрые выходные.
2: Только 25 и 26 июля скидки на всю мебель для дома и подарки каждому покупателю.
3: Нижний Тагил, Кулибина, 64, второй этаж.
4: Сроки акции 25 по 26 июля 2026 года. Информация про организацию акции, количество подарков, сроках, месте и порядке получения. Узнавайте у продавцов консультантов.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Ох, скажу я вам, девчонки, высший балл. Главная девчонка, на которой высочайший балл оказывается у нас здесь. У меня просто слов нету, одни эмоции. Кстати, мы сейчас послушали команду Немига из Беларуси, из Минска. И что-то мне подсказывает, что мы этот город сегодня еще вспомним. Подождите, еще раз.
1: Ну что?
2: Да это потому, не что... я, вот да она я.
0: Да потому что не тот фейдер был выведен. Алина Геринг, встречайте.
2: Привет всем.
0: Привет, да.
2: А ты вообще прав, Немига, это действительно Беларусь. Все вот как-то, вы знаешь, вот подсказки вселенной. Я на самом деле приземлилась, мой самолет приземлился 2 часа назад ровно, и я просто... И
0: как
2: здесь.
0: Это? За 2 часа долетела из Кольцова.
2: Да.
0: А там же еще объездные. Сейчас там трассу размыли.
2: Все нормально.
0: Все нормально?
2: Да.
0: Вот это да.
2: Да, значит, ну что, я даже не знаю, с чего начать.
0: Рассказывай, где была.
2: Да в Беларуси была, в Минске я была.
0: Да как ты успела?
2: Так, я сама в шоке. Значит, рассказываю вам, присаживайтесь поудобнее, берите попкорн, кофе заваривайте. История будет просто блокбастер. Значит, все мы, ты, мой коллега, знаешь, что я увлекаюсь теннисом очень сильно. И мало того, что я как бы играю, я его смотрю. Очень мне нравится одна теннисистка. Она не просто теннисистка, она первая ракетка планеты. Арина Сабаленко. Она белорусская, родилась в Минске. Значит, я слежу за ее соцсетями. Мне, в принципе, нравится она. В общем, я ее, ну, люблю. Как в мире тенниса, можно сказать.
0: Ее, ну, скажи,
2: как бы, да. Ну и все. Я каким-то одним вечером... А, ну это выходные было. Я увидела в социальных сетях, я подписана на один канал, ребята рассказывают про теннисистов, про, ну, про их жизнь, про
0: так,
2: все
0: значит,
2: подобное.
0: Так, там какая-то новость. Не
2: там была
0: вышла,
2: новость.
0: Да, я понимаю?
2: Да, там была новость о том, что вот, мол, Арина Сабаленко приезжает в Минск, у нас будет мероприятие. Она
0: Алина,
2: открыла...
0: прилетай.
2: Ну нет.
0: К Арине прилетайте, пожалуйста, нужна Алина.
2: Алина, да, нужна Алина. Значит, она открывает там корты в школе, где она занималась, у нас будет огромное мероприятие, вот регистрация, 1000 мест только. Естественно, я не успела на эту регистрацию, потому что увидела поздно.
0: Ой, ты знаешь, мы все куда-то сейчас не успеваем.
2: Да, я такая, ой, как я расстроилась, думаю, ну ладно. А потом увидела, что эти же ребята устраивают конкурс. Просто случайным образом, ну, ты отмечаешься, что ты участвуешь, и случайным
0: репост,
2: образом...
0: Репост и дела?
2: Ну, типа того, да.
0: Где, ну, ты мне рассказывала, что ты выиграла.
2: Прикинь,
0: да
2: я
0: ладно.
2: Выиграла в таком конкурсе. И там было 2000 комментариев. И я
0: и
2: представляете?
0: И ты из 2000 поставила лайк, репост,
2: да.
0: Вот это все, и по-бам,
2: да, там даже репост не надо было ставить, там просто нужно было поставить лайк и смайлик оставить в комментариях.
0: Чудеса какие, чудеса. Вот,
2: причем,
0: вот наши...
2: что я узнала об этом в понедельник 8:30 вечера. Во вторник в 11 утра я уже была в Минске.
0: Ну ты просто вообще лягушка-путешественница.
2: Причем до Минска, да, нет прямых рейсов. Я с пересадкой через Москву, да.
0: Ну, ты тебе не

0: привыкать, но ты знаешь, эти все вот эти вот лайфхаки, как пролететь,
1: это
0: куда
1: да.
0: прилететь, а? Ничего себе ты лягушка-путешественница, туда слетала, уже обратно вернулась, а выиграть я завидую. Ну, это, в общем-то, ты всю удачу нашей команде. Это...
1: Причем, что я, вот мы с тобой говорили за эфиром про судьбу там и подобное. Я все выходные, вот перед тем, как я это все увидела, как думаю, ну, поучаствую в конкурсе.
0: Ну, конечно.
1: Вот, ну, что
0: не сложно.
1: Я никогда не выигрывала нигде. Никогда в жизни. Думаю,
0: вот,
1: ну, ладно.
0: Вот эта вся удача копилась.
1: Да,
0: копилась,
1: я все выходные думаю, ну, я поеду. Я увижу, и я поеду. И я поехала.
0: Вот так вселенная работает. Запросы, они такие, да. Запрос отправишь вселенную, она
1: да,
0: сработает.
1: Да.
0: Круто, ну ты молодец, Алина.

0: Да, всегда, везде можно получать хорошие эмоции, классные эмоции. И в Тагиле, и в Минске, и вообще участвуйте в всяких запросах. Вселенной отправляйте, они работают, оказывается.
1: Они работают, главное захотеть.
0: Главное захотеть, да. Алина тут прямо рассказала, блокбастер выиграла путешествие в Минск буквально случайно.
1: Да, не путешествие, встречу с первой ракеткой планеты.
0: Со своим кумиром, это да. Вот как вот бывает, правда, человек тебе, ну ты вот следишь за ним, смотришь, и вот встреча, которая действительно раз в жизни происходит. Молодец, Алина, круто вообще.
1: Самое интересное, что со мной тоже люди фотографировались там. Когда они узнали, что я прилетела из Екатеринбурга, для них это был просто шок. Они говорили, какая вы молодец, да можно я с вами сфотографируюсь. В общем, мне очень там понравилось, на самом деле. Мне очень добрые люди, прекрасные, очень чисто, очень красиво. Жара 26 градусов.
0: Да.
1: Я там так кости погрела, ты не представляешь.
0: А у нас тут, видишь, дожди.
1: Так я уже вижу.
0: До конца недели, говорят.
1: Да.
0: Ну ничего, я вот смотрю, я вот на тебя, вот на тебя солнечное.
1: Да,
0: вот
1: на меня уставшую, да, после пересадки.
0: Нет, какой-то вот свет от тебя идет, и я думаю, что вот солнышко нам тоже вернется с тобой.
1: Да, это свет именно от моих эмоций, которые я получила за это время. Поэтому, так что, коллега, спасибо, что выручил.
0: Так, а что выручил? Мы тут тоже время не теряли, у нас тут все интересно. Я, правда, второй день езжу на заправку, никак не могу заправиться. Но я запросы отправляю.
1: Я уверен,
0: что я все-таки достаю. Вчера прямо вот передо мной вот закончился. Ну, в этом есть какой-то свой определенный вайб. Да, вчера поездил по городу с одной заправки на другую. Такая, как в детстве. Ну, как в детстве, как в молодости.
1: Это
0: да?
1: Игра.
0: Игра, да. Да. Ты же такой, о, сюда, о, туда, вот там еще не так.
1: Но на самом деле сейчас проезжали Лукойл напротив депо, который... Там пробка, да.
0: Пробка? Mm-hmm. Так это же хорошо, значит, там есть зачем стоять. Уже как бы с иронией мы уже относимся к этим всем делам.
1: Так, ну что мы сегодня обсуждаем? Что мы обсуждаем? А, что для вас главное на даче?
0: Да, все мы причастны к дачам, все мы были, есть, будем на дачах, либо у кого-то есть дачи, либо дачи друзей, родственников, кто-то там работает.
1: А кто-то отдыхает. Вот сегодня будем говорить о том, какой должна быть идеально дача.
0: Да, наши редакторы написали, что да, там хорошо бы иметь гамак, тишину и отдых. Ну, не знаю, вот на скольких дачах я был, что-то я там в гамаке ни разу не лежал.
1: Да?
0: Ничего тут мне не получалось никак. Все время что-нибудь собрать, да, что-нибудь выкопать, да, пропалывать.
1: Если хочешь хорошо отдохнуть, нужно поработать.
0: Ну, что-то с гамаками как-то вот не сложились.
1: Говорит Алина, которая проводила все лето у бабушки, вообще все детство. И, ну, просто мы туда уезжали, и у меня подруга лучшая моя живет прям рядом. Ага. То есть мы вот с ней вдвоем уезжали туда, и что ни одну, ни вторую бабушка никогда не заставляла ничего делать. Мы уезжали как на курорт туда, в лагерь.
0: Ну, что вы там делали? Все равно такие черви-то копали?
1: Нет.
0: А колорадских жуков собирали?
1: Нет.
0: Не, ну хотя бы ягоды-то сорвали?
1: Нет.
0: Ну за яблоками-то ползали через забор?
1: Нет.
0: Да что,
1: у нас,
0: не знаю.
1: У нас свои, ну, мы там.
0: Чем там занимались?
1: В куклы играли, да, с мальчишками гуляли.
0: Ну а с мальчишками-то там в лапту-то хотя бы играли?
1: В лапту?
0: Ну,
1: не, мы на великах катались, да.
0: О, ну хотя бы что-то.
1: В речке
0: летнее,
1: купались.
0: Настоящее летнее занятие, да. А на велосипеде в речку заезжали?
1: Нет, ну это что-то
0: падали?
1: Уже на экстремальном. В бадминтон играли.
0: А так, чтобы... А, ну вот оттуда у тебя пошло бадминтон,
1: да,
0: теннис.
1: Да,
0: вот
1: да, все. Да, да, все оттуда.
0: А это, чтобы ракеткой по голове, там, дым.
1: У тебя что-то какие-то это...
0: Ну, у меня было мальчишки.
1: А, ну это понятно.
0: Там были эти такие инциденты.
1: В общем, да,

0: Выясняем, что для вас идеальная дача. Заходите в наши социальные сети во ВКонтакте, уже ждет опрос.
1: Да, пожалуйста, не ленитесь. Вот Алина не поленилась, поставила нужную галочку в одном социальном опросе, и вот полетела в Минск.
0: Да, и с кумиром встретилась.
1: Да, может быть, что-то и тут где-то как-то поставите галочку, и какой-нибудь приз, может, от нас получите. Дадим за самый креативный приз.
0: Давай.
1: Пишите креативные комментарии, мы какой-нибудь приз вам подарим сегодня. Если напишите, интересно.
2: Сегодня твой день. Сделай его ярким. Утро на Эко-радио.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Выбираешь, куда поступать после школы? НТИ УРФУ открывает программу обучения при поддержке Евраза. Ты можешь поступить на 5-летнюю программу «Инженерные решения для современного производства». Тебя ждут реальные проекты, возможность учиться рядом с домом, практика в Евразе и повышенная стипендия до 88 тысяч рублей. Есть бюджетные места. Поступай правильно. Поступай как инженер. Ищи в поисковике «Евраз НТИ УРФУ». Стипендия выплачивается при заключении ученического договора. Реклама не является публичной офертой. Подробности на ntuniver.ru. 0+. NTUFU имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Лицензия номер 2214.
2: Лето. Время путешествий.
3: Время ярких путешествий с кроссовером JQ J6. Вместительный багажник, просторный салон, адаптивная подвеска и приятная цена от 1 999 тысяч рублей. И комплект доп. Оборудования бесплатно в Аками Тагил, Восточное шоссе 3. Успей за новым JQ.

0: удивительных условиях. Ваками Тагил. Реклама. Повод и главная оферта. Указана минимальная цена на G66 в комплектации актив с учетом всех действующих предложений. Количество автомобилей ограничено. Акция с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности в отделе продаж.
1: Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, сваи железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. «Средний Урал», Краснознаменная, 55, телефон 920 092, 920-660, Нижний Тагил.
2: В «Алмазе» золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. «Алмаз» – подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах «Алмаз», Нижний Тагил, 2026 год.
3: УБТ «Сервис» представляет высококачественный бетон. Произведен на новом итальянском оборудовании. Выгодные цены, без посредников. Звоните 46 95 95. 46 95 95. Нижний Тагил. Восточное шоссе, 27. Бетон от УБТ «Сервис».
4: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Плывут, плывут. Недавно плыли у всех огороды, сады, дачи. Ну, это не шутка. Конечно, я плохо шучу, но был факт. Был. Ну, согласитесь, кто из нас не плавал на даче?
1: Так все, мне кажется.
0: Особенно в те, кто в Николопавловске обитают.
1: Да
0: у меня тоже самого там дача была, и неоднократно я там... Бульк, бульк.
1: Да и на Монзино тоже.
0: Угу, да, вот именно там, да, на Монзино. И так бульк, бульк, бульк, бульк. Ну, ладно. Бывают моменты хорошие, бывают. Зато все равно дача хорошо. А на дачу приедешь, пойдешь на речку, покупаешься и все такое.
1: Да.
0: Мы сегодня про дачи разговариваем. Что для вас дача?
1: Идеальная дача для вас.
0: Да, вот сейчас, оказывается, вот выяснили, что, оказывается, дача, это еще и можно поплавать там.
1: Ну, да. А ты там про огурцы что-то хотел рассказать.
0: Да что огурцы? Читаю, как огурцы вообще, почему огурцы становятся... этими горчат, горькими.
1: Так, горькими. И что там с ними?
0: Так жара, если жара, это горечь, это их защитный организм, да. Это, огурец такой говорит, не хочу, слишком жарко мне, не хочу я в этом парнике сидеть, я сейчас буду это самое, в броню закатываться, я буду горьким, вредным, колючим. А ты вот такой, да ладно, давай тебе расслабься, мы тебя сейчас водичкой польем, холодной, колодечной, прямо из скважины. А он от этого еще более горчит. Да какой? Я тут только...
1: И вот что
0: тут...
1: делать-то надо?
0: Я тут только... Надо теплой водой обязательно поливать, потому что... Ну, я помню, что у меня бабушка тоже постоянно... Ты воду натаскаешь в бачке на улице, она нагреется.
1: Нагреется, да.
0: И ты теплой
1: вечером,
0: воде...
1: вечером поливают, да.
0: Да.
1: Это я тоже видела.
0: Вот, видишь, какие мы огородники, оказывается. Но все равно у каждого человека, уральца, и у нас у каждого есть в крови вот это вот.
1: Да, где-то там, где-то на вот подкорке так, сидит.
0: На подкорке, да. Как вырастить огурец и как посадить помидор.
1: Ну что, кстати, как тебе белорусский зефир?
0: Да, Арина же прилетела из Беларуси только что. Да. Замечательный, прекрасный,
1: вкусный,
0: великолепный, да.
1: Да.
0: Там еще говорят, картошка хорошая, да? Но я думаю, что на нашей даче такую картошку, как в Минске, как в Белоруссии, мы не сможем вырастить, потому что...
1: Ну, наверное, не знаю. Но драники там потрясающие, конечно.
0: Жалко, что не получилось драников привезти.
2: Кофе заваривается.
0: Ну, потому что они бы не доехали, да? Алина бы все съела по пути.
1: Я тебе фотографию покажу.
2: Радиоканал «Радио Экофон». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.
3: Вот это номер! По будням слушайте утреннее шоу на Эко-радио. В 8.30 ведущие назовут автомобильный номер. Если вы счастливый обладатель этого номера, звоните нам в прямой эфир и забирайте крутой подарок.
2: Хит-парад ТОП-30 на Эко-радио. Горячие хиты и набирающие популярность треки уходящей недели по результатам вашего голосования. Обзор главных новинок и лидеров мировых музыкальных чартов. Каждую пятницу с 17 до 19. Хит-парад ТОП-30. Ведущая Полина Бажова. Слушай на 103FM. Голосуй ecoradio.ru.
3: О том, что не купишь за деньги... Но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17:00 на Эко-радио.

0: «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.
1: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв». Не пропусти эфир в эту субботу в 22:00 в рамках проекта «Территория звука».
2: В неизмеримом пространстве звука, среди колоссального потока информации, в поисках по-настоящему ценного. Радиошоу «Территория звука».
3: Ежедневно в 22:00 в эфире «Эко-радио».
2: «Территория звука».
3: Диджеи, музыканты, живое общение, арт-перформансы, лайв-выступления.
2: Радиошоу «Территория звука». Дыхание большого города.

0: Гороскоп.
1: Ну что, гороскоп, гороскопище, 16 июля, что звезды говорят, расскажет Алина Гейн, приехавшая из Минска только что, буквально 40 минут назад.
2: В 5 утра приземлилась,
1: человек, да, человек, который очень хотел попасть к своему кумиру и загадал это, попросил у звезд, и получилось.
2: Да, друзья, мечты сбываются, это правда. Это вот я вам живое доказательство, что нужно посылать в космос, и да, космос
1: так
2: ответит.
1: Да, так что давайте только положительные мысли посылайте в таком случае.
2: Значит, овны, смотрите, сегодня нервная система испытывает, ну, небольшие перезагрузки, перегрузки. Любое действие, которое не по плану сегодня пойдет, может вызвать, ну, реакцию для вас не очень приятную. В таком состоянии лучше не браться за ответственные дела, если просто отдыхаем сегодня.
1: Так, тельцы, а если у вас сегодня возможность отдохнуть, задайте себе вопрос. Если есть, то обязательно воспользуйтесь этим. Это лучшее решение для вас и для ваших близких. Сегодня не стоит ввязываться в споры, становиться судьей конфликтных ситуаций и прочее, прочее, прочее. Ну и поберегите свое здоровье.
2: Близнецы, все, о чем вы давно мечтали, сейчас может осуществиться.

0: Главное – приложить усилия в нужном направлении. Можете прислушаться к советам окружающих, например. А есть риск неплохо заработать на своих знаниях или умениях.
1: Хорошо. Mm-hmm. Так, раки, сегодня у вас хороший день для принятия важных решений, касающихся как личной, так и рабочей сферы. Но помните, что изменить принятые решения не удастся. В личных делах действуйте осторожно и проявите терпимость по отношению к близким.
0: Львы, сегодня можете составлять планы на будущее смело. Решать сложные вопросы отлично. Удача будет на вашей стороне сегодня. А во второй половине дня остерегайтесь всяких мошеннических действий. Будьте аккуратны.
1: Девы, сегодня ваше настроение с утра не внушает оптимизма окружающим. Поводом может стать неловко сказанная фраза, действие или что-то в этом роде, или даже какой-то неловко брошенный взгляд. Но постарайтесь держать себя в руках и не идите на конфликт намеренно. Ну, вечером ситуация гораздо-гораздо улучшится.
0: Весы! Сейчас проще будет понять, на чем стоит сосредоточиться. Слушайте интуицию. Можете воспользоваться советами знающих людей. Ну и ближе к вечеру немного нужно отдохнуть.
1: А вот скорпионы, возможно, сегодня получат незапланированные финансовые подарки или средства. Не исключено знакомство также с интересными людьми. И, скорпионы, старайтесь сегодня спокойно реагировать на критику окружающих.
0: Стрельцы, будьте осторожны в первой половине дня. Сейчас легко допустить ошибки. Не рассчитывайте на легкий успех в сфере личных отношений. Чтобы завоевать чье-то доверие, придется постараться.
1: Так, козероги, сегодня сохраняйте спокойствие, как чего бы это ни стоило. Результат порадует не только окружающих, но и вас. Сегодня развязывать конфликты вообще не рекомендуется, потому что их будет сложно погасить. Ну и откажитесь от крупных покупок, если вдруг собрались что-то купить.
0: Водолеи, сейчас вы снимете розовые очки и увидите все в нормальном свете. Что-то порадует, что-то огорчит, но, зная истинное положение вещей, проще будет принять решение и строить жизнь дальше. Полезно и для себя, и для других.
1: Рыбы, сегодня не принимайте поспешных решений. Это сохранит в порядке нервные клетки. Прежде чем решиться на какой-то важный шаг, надо все взвесить и обдумать. Ну а вечером есть вероятность произвести хорошее впечатление на влиятельных людей.
0: Ого-го.
2: Твое утро. Твой ритм. Эко-радио.

0: Эльдорадио. Реклама.
1: Ух, какие скидки!
2: Еще и подарки!
3: В 33 комода щедрые выходные.
2: Только 25 и 26 июля скидки на всю мебель для дома и подарки каждому покупателю.
3: Нижний Тагил, Кулибина, 64, второй этаж.
4: Сроки акции 25 по 26 июля 2026 года. Информация про организацию акции, количество подарков, срок отметки, порядки получения. Узнавайте у продавцов консультантов.
5: Покупайте выгодно в Светофоре. Подгузники, трусики, киоши. 36 штук. 599 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 20 июля.
6: Нижний Тагил, 2026 год.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Среднем Урале 8 часов утра. Всем доброе утро.
1: Радио. Новости.
2: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. Вчерашние студенты Нижнетагильского технологического института УРФУ стали дипломированными специалистами. Корочки вручили 184 выпускникам, бакалаврам, магистрам и аспирантам. 21 из них окончил вуз с отличием. Лучшим выпускником этого года признали Ивана Хлопунова. Молодой тагильчанин уже с третьего курса работает инженером-технологом на Евраз НТМК. Мантии и конфедератки надели строители и программисты металлургии, конструкторы.

0: технологи и экономисты. Специалистов уже ждут на НТМК УВЗ, Институте испытания металлов и других предприятиях Нижнего Тагила. Счетная палата Нижнего Тагила проверила, как в 2024-2025 годах мэрия тратила деньги казны на снос жилой и нежилой муниципальной недвижимости. Ревизия показала целый ряд нарушений от нецелевого расходования средств до искажения бюджетной отчетности. Материалы проверки уже передали в прокуратуру и МВД. Как следует из отчета аудиторов, выявлено нецелевое расходование почти 300 тысяч рублей. Деньги направили на оплату фактически невыполненных работ по сносу. Около 2 миллионов рублей, предусмотренных на работы, потратили на другие нужды. Госавтоинспекция провела рейд в Нижнем Тагиле среди таксистов. Каждый четвертый получил штраф, рассказали в пресс-службе дорожной полиции. Операция проходила с 11 по 13 июля. За 3 дня инспекторы проверили 45 таксистов и составили 10 административных материалов. 6 раз водители игнорировали ремни безопасности. Еще 2 таксиста попались на технических неисправностях, 1 не прошел техосмотр. 1 нарушитель занимался нелегальными перевозками пассажиров без соответствующих разрешений. Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области на 2026 год увеличен на 83 миллиона рублей за счет федеральных средств. Соответствующие изменения поддержали депутаты ЗАГС Собрания региона. По словам директора фонда Валерия Шелякина, большую часть средств потратят на софинансирование зарплаты врачей и среднего медперсонала. Компенсацию смогут получить больницы, которым удастся нарастить штат. Еще 4 миллиона рублей выделяют на выплаты врачам за выявление онкологических заболеваний. При этом изначально на поощрение закладывали намного меньше денег. План в регионе перевыполнили сразу на 75%. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все новости nt.ru.

0: Эльдорадио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, на Среднем Урале сегодня пасмурно, северо-западный слабый ветер. Дожди утром, днем, вечером весьма вероятны. Температура утром 17 градусов, днем воздух прогреется до +20.

0: Прекрасно. Прекрасно жить, да, когда конечно. Ты не один.
1: Да и вообще прекрасно, в принципе, жить.
0: Хорошо сказано.
1: Не дать, не взять.
0: Хорошо значит, жить, это как бы хорошо, да. Это, хорошо, это хорошо жить еще лучше.
1: Это жить хорошо, да. Значит, 16 июля, четверг на календаре. Какой сегодня праздник, мы сегодня выясняем. Значит, ну что, поехали. День вкусной еды сегодня отмечается. Ну, конечно, что мы любим больше всего на свете? Это поесть
0: и
1: вкусно.
0: Поспать.
1: И поспать. И счастлив будет человек. Что? И улыбаться он будет.
0: Конечно, конечно. Хорошо поесть,
1: девушка,
0: хорошо поспать.
1: А голодная девушка, это вообще очень злая девушка.
0: Нет, я тебе скажу, мужчина голодный страшнее.
1: Ну, тоже, да. Значит, можно отметить этот праздник, приготовив свое любимое блюдо или где-то вкусно поесть в вашем любимом ресторане или кафе. Сегодня можно все, за фигуру не беспокоимся. Значит, день рисования на асфальте. Тут сложнее, рисунок может смыть быстро. Ну, в принципе, его, наверное, не нарисовать на мокром асфальте, но...
0: Ну, я рисую на асфальте, это группа краски пела раньше.
1: Да, я рисую.
0: На асфальте, белым мелом, бензина хватит.
1: Бензина дайте.
0: Да.
1: Так, день искусственного интеллекта.
0: Да, я вот тут во вкладочках пытаюсь найти какие-то пояснения, но что-то не выдает.
1: Ничего, да?
0: Искусственный интеллект не выдает. Он мне говорит...
1: А потому что празднику всего 5 лет, он еще очень молодой.
0: Искусственный интеллект тоже еще очень молодой. Он уже себе успел праздник отбабахать.
1: Это да.
0: Это заговор. Это искусственный интеллект все подстроил.
1: Но опять же, вот мы должны уже привыкать, что вот у нас есть такой помощник.
0: Что он уже даже где-то заменяет где-то, нас. Сам
1: да.
0: себе уже праздники. Потом сам себе ипотеки начнет выдавать. Но пенсию назначать.
1: Вот насчет ипотеки.
0: Насчет ипотеки.
1: А вот не просто так, потому что сегодня день ипотеки.
0: Сегодня день ипотеки. Вы получили
1: ипотеку на 100 лет. Платеж 200 тысяч.
0: Ура.
1: За вашу однушку.
0: Ну что, ты попробуй еще получить.
1: Да, вот именно что.
0: Так что это тоже, знаете ли, кто подписал договор, то тоже молодцы, наверное. Смешное чувство.
1: А что делать?
0: Это тот инструмент, как бы, который вызывает смешанные чувства. Вроде как бы и хорошо.
1: А вроде как бы и не очень.
0: Ой-ой-ой.
1: Не знаю, мне грустно становится, когда я это слово произношу.
0: А мне не грустно, потому что я ее закрыл.
1: Поздравляю!
0: Давно.
1: А есть день закрытой ипотеки? По-любому есть.
0: Вот я думаю, вот это действительно был бы
1: это праздник.
0: Это был бы праздник всех праздников, круче, чем Новый год.
1: Но этим можно гордиться.
0: Этим нужно гордиться.
1: Да. Ну и праздник странный, но вдруг вам откликнется день благодарности морской свинке. Если у вас есть морская свинка, срочно бросайте все дела. Уезжайте с работы бегом к своей пушистой любимице говорить спасибо.
0: Спасибо, что ты есть.
1: Спасибо, что ты есть,
0: и
1: дорогая.
0: И спасибо, какая тебе польза.
1: Ну, просто радовать.
0: Зачем ты
1: ну,
0: здесь? Зачем?
1: Ну, в смысле?
0: А что
1: просто
0: ты?
1: Рад...
0: Что оно?
1: Ну, рад...
0: ну, собака хотя бы тебе тапочки принесет. Ну, кошка
1: у тебя...
0: помурлыкает.
1: У тебя есть этот, ящерица или кто?
0: Ну, да, сказал
1: ну,
0: человек.
1: Ну, вот именно что. Поэтому какая от ящериц польза? Ответь мне на вопрос. Ответь же на свой же вопрос, который ты задал и поставил себя в тупик.
0: Ну... Но...

0: Ну вот и все. Значит, вот такие праздники.
1: Ну, хоть какие-то праздники.
0: В смысле, хоть какие-то. Тут целый вообще на вкус и цвет.
1: Да, особенно на вкус. Все-таки день вкусной еды, это прям вот...
0: Это прям хорошо.
1: Прям хорошо. Можно

0: Эхо-радио. Реклама.
1: Обновленный Хавейл Джолион разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же и выбираем то, в чем точно уверены.
2: Хавейл Джолион. От 1 899 тысяч рублей и доп. Оборудование бесплатно. В Акаме Тагил. Восточное шоссе 3.
3: Реклама. ООО «Тагил Авто». Указана цена на Хавейл Джолион в комплектации «Комфорт», передний привод с учетом всех действующих предложений. Акция с 1 июня по 31 июля 2026 года. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
4: Жара устала вас томить? Пора прохладу в дом пустить. Ищите кондиционер? В Центр спецклимата вы найдете более 20 моделей кондиционеров на любой вкус и бюджет. Выполним монтаж без пыли и грязи. Работаем профессионально уже более 15 лет. Ждем вас в центре города по адресу Циолковского, 45. Звоните 8-34-35-411-411. Прохлада и комфорт там, где Центр спецклимат.
5: Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, сваи железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. «Средний Урал», Краснознаменная, 55, телефон 920-092, 920-660, Нижний Тагил.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41-87-04.

0: нам тоже прилетела напрямую из Минска, практически прямым рейсом прилетела, буквально за 2 часа примчалась Алина.
1: Да, ну как за 2 часа-то?
0: Ну, это из Екатеринбурга до Тагила.
1: Вот именно что.
0: Не приврешь, не поживешь.
1: Да, я, получается, выехала вчера... Ну вот, я вчера в 10 часов из отеля вышла, ты и
0: хоть,
1: все.
0: Ты хоть отдыхала, спала ну, в процессе да, перемещения
1: мало
0: своего
1: очень,
0: тела?
1: Мало очень. Я сейчас на адреналине, просто на эмоциях.
0: Да ладно, скажи просто, это ты на дранниках.
1: На дранниках.
0: На дранниках и на зефире. Красный,
1: белорусском,
0: куда?
1: Да.
0: Белорусском. Как он называется, красный?
1: Я забыла уже. Красный.
0: Красный пищевик.
1: Да, это фабрика.
0: Это нисколько не реклама, это мы поглощаем уже, вот уже в коробке съедено.
1: Съедено,
0: да.
1: Да, значит, а вообще мы говорим сегодня про дачи. Идеальная дача для вас это...
0: Картошка.
1: Да, вот, кстати. Я просто тут новость прочитаю, что зумеры массово переезжают на дачи. Значит, россияне до 30 лет все чаще покупают участки, восстанавливают старые дома и обустраивают их вот в таком красивом стиле, называется стиль Pinterest. Это там, это такая площадка, где мы смотрим всякие красивые картинки для вдохновения. Вот, в общем, обустраивают в таком стиле. Значит, причины простые, пишут. Значит, недвижимость... Но по ценам кусается.
0: Причина одна. День ипотеки сегодня получается.
1: Да. Выгорание и желание жить ближе к природе.
0: Отличный план. Надежный, как швейцарские часы.
1: А что? А я тебе скажу, потому что вот у нас в опросе, например, никто не проголосовал про грядки и урожай. У нас лидируют варианты ответа «да», гамак, тишина и отдых.
0: Кто эти люди?

0: Ну вот скажите поэтому мне, удача, видимо, которая ассоциируется с грядками, она, видимо, уже уходит, видимо, во второй план, я не знаю.
1: Она уже у тех людей, у которых сидит на бороде.
0: Не знаю,
1: вот тут вот с картошкой и этим всем.
0: Юля Кутенева пишет: дача – это место для работ и забот. Но лучше это цветы, бассейн и шашлыки, качельки и мята для лимонада.
1: Какая красота, Юля, как я вам завидую.
0: Да, вот так вот.
1: Ах, как я вам завидую.
0: Ну вот, опять же, да, у нас с тобой дач нет. Мы не можем как бы объективно сказать.
1: Да, мы те еще судьи, да. Судьи, которые...
0: А судьи кто?
1: А судьи кто? Те, да. Сами дачи на картинках практически видели и в детстве, и к родственникам есть.
0: Да, или к друзьям.
1: На все готовим.
0: Да.
1: Ой, такие дела, да.
0: А ты что за зефир схватил? Ты думаешь, я у тебя заберу?
1: А я его даже уже ем.
0: А вот так вот, видите? Да. Ну, не это, не сманивай людей.
1: Ну, а что, завтрак? Утро?
0: Ну, у вас прекрасный завтрак, коллега, начинается.
1: Для кофе зефирка, это прям...
0: Да, хорошо.
1: Хорошо. А еще, может быть, сегодня будет еще кому-то лучше, если его счастливый номер выпадет буквально через две песни, да?
0: О, здорово.
1: Сделаем, подарим подарок, если что.
2: Вставай, просыпайся, мы заряжаем твое утро.

0: Вот это номер на Эльдо-радио.
1: Так, вот это номер. Вчера у нас Полина, кстати, девушка с именем Полина победила.
2: О, здорово.
1: Полина, а сегодня к нам вернулась Алина.
2: Она встретилась с Ариной.
1: Она встретилась с Ариной, да.
2: Вот такая цепочка. Значит, генератор случайных чисел у нас уже запущен. Давай остановимся. Да все. Я не вижу.
1: Сейчас, подожди, поверну тебя. В общем, 992.
2: А, 992. И следующие комбинации 929 и 299. Если вы счастливейший обладатель такого автомобильного номера, то к нам звоните по телефону 41-66-66. Мы с вами пообщаемся и подарим вам, ну, наикрутейший подарок от Экорадио.
1: Да, что-то там фирменный мерч какой-то. Ну, а если вы счастливый обладатель автомобиля с номером 299, 929, либо 992, и ваш бак заполнен 92-м, либо 95-м, либо 100-м, то вы вдвойне счастливый человек.
2: Да, это вообще супер.
1: Поделитесь своим счастьем. Поделитесь своим бензинчиком.
2: Да ну нет же. Ну извините.
1: Так, ну меня больше всего, знаешь, что волнует? Что волнует? Что я не могу до дачи доехать.
2: У тебя ее нет просто-напросто.
1: Ну, у меня есть места, где я могу картошечку-то покопать.
2: Ну, слушай.
1: Где меня ждут, чтобы прополоть эти так, грядочки-то.
2: Ну да.
1: Огурчики-то полить.
2: Я тут задумалась. Вот я тут рассказала про то, что все массово переезжают на дачи за город. А как там обстоят дела с соседями? Там же есть тоже какие-то чаты, это я точно знаю.
1: Да и туда забрались эти чаты?
2: Конечно, конечно.
1: Как-то грустно, как будто бы. Хочется в саду быть вне зоны действия сети.
2: Вот, да. А знаешь, как стали с этим бороться?
1: Как?
2: Ну, звучит странно. Значит, люди перестали покупать себе отдельные дачи, отдельные дома, или отдельные участки. Теперь у людей, у которых есть деньги, они выкупают целые кварталы. Ну, целую улицу. То есть они берут, выкупают улицу и обеспечивают себе максимальную приватность, безопасность и полный контроль.

0: над соседней территорией. Да, вот именно такой звук там. Да, да, да, да. Это очень странно. А как же как, вот через огород перекрикивается? Ну что, помидор-то у тебя? Посмотри, какие у меня помидоры-то.
1: А как же попросить соседку, чтобы она вечером зашла форточки открыла
0: в теплице?
1: В теплице, да.
0: Вообще, это как такое?
1: Или самому сходить, да, кому-то открыть форточки.
0: Или похвастаться. У тебя-то еще не выросли огурцы, а у меня-то вон какие.
1: А как же этот прекрасный звук по утрам работающей фрезерной пилы?
0: Обязательно.
1: Ты приехал отдохнуть в выходные дни, а там так с утреца прямо...
0: Без этого звука я даже не представляю слово «дачу». Кстати, а в чем разница между дачей и садом? Ты знаешь?
1: Ну, дача, по-моему, это вот где гамак и вот это вот все, и цветочки. А сад, это вот прямо...
0: Это наша вот эта вот.
1: Лопата.
0: Да, дача — это место для загородного отдыха. Да, ты молодец, ты шаришь.
1: Я, между прочим, только на вид вот такой вот городской житель. А там и прибить, и забить, и отрезать.
0: И покопать.
1: Покопать, да, мне только дай лопату в руки.
0: И баню затопить.
1: И что-нибудь затопить. Да,
0: так,
1: это мы умеем.
0: Генератор случайных чисел. Напоминаем, он запущен вовсю уже. И сегодня у нас играет номер 992 299 и 929. Если вы счастливейший обладатель такого автомобильного номера, то вы нам звоните по телефону 41 66 66.
1: Да, ну я думаю, что возможно человек с таким номером просто автомобиль стоит и ждет своей прибытия вот 92-го или 95-го.
0: Ну, возможно.
1: Поэтому, вероятно...
0: Либо на даче.
1: Либо человек счастливый на даче. Так
0: да.
1: Что, похоже... А похоже, у нас кто-то вот в последний момент прорывается.
0: Да что ты говоришь?
1: Здравствуйте.
0: Доброе утро.
2: Доброе утро, Николай.
0: Как вас зовут?
2: Меня Ренат зовут.
0: Ренат, очень приятно. Ренат, какой у вас автомобильный номер?
2: 922.
0: Нам так, это подходит?
1: Нам подходит 992.
0: А, нам подходит 992.
1: Ренат.
0: У нас там, получается,
2: 922.
0: Да, две девятки и одна двойка.
2: Чего? Ну, что подходит?
1: 992, две девяточки и двоечка нам нужны, а у вас немножечко наоборот.
2: Комбинация же цифр из девяток и двоек.
1: Да, 992, да, наш сегодняшний номер. Ренат, эх, как хорошо, что вы нам позвонили, но, к сожалению, чуть-чуть одна двоечка подвела.
0: Ну да, потому что нам нужно две девятки и одна двойка. 929 или 299.
1: Так,
0: 9.
1: Думаю, что завтра мы все-таки,
0: да,
1: нам повезет кому-то из нас.
0: Повезет, конечно, это 100%.
1: Ладно, двигаемся дальше.

0: Эльдорадио. Реклама.
1: Выбираешь, куда поступать после школы? НТИ УРФУ открывает программу обучения при поддержке Евраза. Ты можешь поступить на 5-летнюю программу «Инженерные решения для современного производства». Тебя ждут реальные проекты, возможность учиться рядом с домом, практика в Евразе и повышенная стипендия до 88 тысяч рублей. Есть бюджетные места. Поступай правильно. Поступай как инженер. Ищи в поисковике «Евраз НТИ УРФУ». Стипендия выплачивается при заключении ученического договора. Реклама не является публичной офертой. Подробности на ntuniver.ru. 0+. NTUFU имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Лицензия номер 2214.
2: Автопрогноз от Аками Тагил. В районе вашего двора устойчивый антициклон восхищенных взглядов.
3: Смотри, это же белцы X50+.
2: По данным автослужб, на дорогах надежность, уверенная управляемость, а еще гарантия 5 лет.
4: Весь июль в Аками Тагил на Восточном шоссе 3 на BLG X50+ спеццена от 1 800 000 рублей и комплект доп. Оборудования бесплатно. В путешествие с Аками Тагил.
5: Реклама полная глава неофера. Указана минимальная цена на BLG X50+, комплектация акций с учетом всех действующих предложений. Количество автомобилей ограничено. Акция с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности в
6: отделе продаж. Ух, какие скидки!
7: Еще и подарки!
8: В 33 комода щедрые выходные.
7: Только 25 и 26 июля скидки на всю мебель для дома и подарки каждому покупателю.
8: Нижний Тагил, Кулибина, 64, второй этаж.
9: Сроки акции 25 по 26 июля 2026 года. Информация про организацию акции, количество подарков, сроках, месте и порядке получения. Узнавайте у продавцов консультантов.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Ваш путеводитель в мир осознанного отдыха. Алексей Крафт и Настя Невская приглашают вас на сеанс невесомости. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Путешествие в мир осознанности, спокойствия и гармонии. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Эко-радио Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
1: Чувствуешь этот азарт? Слышишь тихое кря-кря где-то вдалеке?
2: Это радиоутка зовет тебя на охоту. Здесь нет места сомнениям. Только интуиция, логика и немного удачи. Ведущие бросают тебе три утверждения. Среди них прячется утка.
3: Ложь.
2: Которую нужно вычислить. Угадай, правда или вымысел. И если все три раза ты попадешь в цель, ты настоящий охотник. Это не просто игра. Это проверка на прочность твоей интуиции. Не оставайся в стороне. Включайся, звони, побеждай. Дай по будням в 9:30 утра. Телефон прямого эфира 8-34-35-41-66-66. Радиоутка. Здесь каждый может стать героем эфира.
4: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/Эко-радио. Подпишись и будь в курсе всех событий.

0: Гороскоп на Эго-радио.
1: Гороскоп, гороскопище на Эго-радио. 16 июля, четверг. Что звезды говорят?
2: Все расскажем. Овны, внимание, нервная система испытывает какие-то перезагрузки. Любое действие не по плану, которое сегодня пойдет, может вызвать переживание, волнение. Оно вам надо, оно вам не надо. В таком состоянии лучше не браться за ответственные дела и проявить осторожность в работе с поездками. И в работе с поездками, в общем, да. Вот так. Вот и все.
1: Вот и все, да. Так, тельцы. А есть ли у вас сегодня возможность немножечко отдохнуть, задать себе вопрос? И воспользуйтесь этим, если есть такая возможность. Это лучшее решение для вас и ваших близких. Сегодня не стоит ввязываться в споры, становиться судьей конфликтных ситуаций. И поберегите свое здоровье, как ментальное, так и физическое. Сегодня хороший день для творчества, поиска новых направлений и духовного развития. Лучше этим заняться.
2: Близнецы, все, о чем вы давно мечтали, сейчас может осуществиться. Главное, приложить усилия в нужном направлении. Можете прислушаться к советам окружающих, и есть шанс неплохо заработать на своих знаниях или умениях.
1: Да, бывает такое. Раки, сегодня у вас хороший день для принятия важных решений, касающихся как личной, так и рабочей сферы. Но помните, что изменить принятые решения уже не удастся. В личных делах сегодня действуйте осторожно и проявите терпимость по отношению к близким.
2: Или вы смело сегодня можете составлять планы на будущее и решать сложные вопросы. Удача будет на вашей стороне. Да, вот так вот.
1: Вот так. Девы. Девы же?
2: Девы.
1: Девы, сегодня ваше настроение с утра не внушает оптимизма окружающим. Бедные окружающие ваши близкие. Поводом для этого может стать неловко сказанная фраза, либо действие, либо какой-то взгляд, брошенный вами. Так что постарайтесь-ка держать себя в руках и не идите на конфликты намеренно. Но вечером ситуация изменится.
2: Весы. Сегодня будет проще понять, на чем вообще стоит сосредоточиться вам. Слушайте интуицию и можете воспользоваться советами знающих людей. В общем, весы, прислушиваемся, наблюдаем, используем.
1: Скорпионы, возможно, сегодня получение незапланированных финансовых средств и подарков. Не исключено также знакомство с интересными людьми. Скорпионы, сегодня старайтесь спокойнее реагировать на критику окружающих.
2: Стрельцы, сегодня будьте осторожны в первой половине дня. Легко допустить ошибки, ну и не рассчитывайте на какой-то легкий успех сегодня. Ну, чтобы завоевать что-то, придется постараться. Стрельцы. Да.
1: Движемся дальше. Да. Козероги. Козероги, сегодня сохраняйте спокойствие, каких бы трудов вам этого не стоило. Результат порадует не только окружающих, но и вас. Развязывать сегодня конфликты совершенно не рекомендуется, потому что будет сложно их погасить. Ну и откажитесь от крупных покупок.
2: Водолеи. Сегодня вы снимите розовые очки и увидите все в нормальном свете. Что-то порадует, что-то огорчит, но, зная истинное положение вещей, проще будет принять решение и строить жизнь дальше. Полезно и для себя, и для других.
1: Рыбы, сегодня не принимайте поспешных решений. Это сохранит в порядке ваши нервные клетки. Прежде чем решаться на важный шаг, надо взвесить все возможные варианты развития событий. Ну а вечером есть вероятность произвести хорошее впечатление на влиятельных людей.
0: Ты можешь больше, чем думаешь. Начинай утро с...

0: Эко-радио. Реклама.
1: Все сложится. С новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности в дилерском центре Saturn Air Auto на Свердловском шоссе 37 и по телефону 370565. Нижний Тагил, 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 418704.
2: Музыка громче, день ярче. Эко-радио.

0: На Среднем Урале 9 часов утра.
1: Радио. Новости.
2: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. Вчерашние студенты Нижнетагильского технологического института УРФУ стали дипломированными специалистами. Корочки вручили 184 выпускникам, бакалаврам, магистрам и аспирантам. 21 из них окончил вуз с отличием. Лучшим выпускником этого года признали Ивана Хлопунова. Молодой тагильчанин уже с третьего курса работает инженером-технологом на Евраз НТМК. Мантии и конфедератки надели строители и программисты, металлурги, конструкторы, технологи и экономисты. Специалистов уже ждут на НТМК, УВЗ, Институте испытания металлов и других предприятиях Нижнего Тагила. Счетная палата Нижнего Тагила проверила, как в 2024-2025 годах мэрия тратила деньги казны на снос жилой и нежилой муниципальной недвижимости. Ревизия показала целый ряд нарушений от нецелевого расходования средств до искажения бюджетной отчетности. Материалы проверки уже передали в прокуратуру и МВД. Как следует из отчета аудиторов, выявлено нецелевое расходование почти 300 тысяч рублей. Деньги направили на

0: оплату фактически невыполненных работ по сносу. Около 2 миллионов рублей, предусмотренных на работы, потратили на другие нужды. Госавтоинспекция провела рейд в Нижнем Тагиле среди таксистов. Каждый четвертый получил штраф, рассказали в пресс-службе дорожной полиции. Операция проходила с 11 по 13 июля. За 3 дня инспекторы проверили 45 таксистов и составили 10 административных материалов. 6 раз водители игнорировали ремни безопасности, еще 2 таксиста попались на технических неисправностях, 1 не прошел техосмотр. 1 нарушитель занимался нелегальными перевозками пассажиров без соответствующих разрешений. Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области на 2026 год увеличен на 83 миллиона рублей за счет федеральных средств. Соответствующие изменения поддержали депутаты ЗАГС Собрания региона. По словам директора фонда Валерия Шелякина, большую часть средств потратят на софинансирование зарплаты врачей и среднего медперсонала. Компенсацию смогут получить больницы, которым удастся нарастить штат. Еще 4 миллиона рублей выделяют на выплаты врачам за выявление онкологических заболеваний. При этом изначально на поощрение закладывали намного меньше денег. План в регионе перевыполнили сразу на 75%. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все новости nt.ru.

0: радио. Погода.
1: По данным Алины Гейн, которая сегодня прилетела из Минска, в Минске сегодня 20 градусов жары.
2: Да, 26, да.
1: 26 градусов жары. Это в Минске. А на Среднем Урале, Нижнем Тагиле и Качканаре, сегодня северо-западный слабый ветер принес пасмурную погоду. Утром, днем, вечером вероятны дожди. Температура утром 17 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 20. Это информация по данным сервиса Яндекс.Погода.

0: Влюбчивые диджеи здесь, в третий музыкальный час утреннего шоу. Всем добрейшего утра, Александр Данилов и великолепная светящаяся...
1: Я ей
0: сразу сказал, ты вот приехала из Минска, и ты надеюсь, что принесешь, господи, солнышко.
1: Да, я принесу, я вам обещаю, я сейчас наколдую.
0: Алина Геринг,
1: призову.
0: Призовет, она такая ванговая. Она, да. Представляете, она хотела попасть на встречу к своему кумиру, теннисистке Арине
1: Соболенко.
0: И как бы проголосовала, и бах, и выиграла поездку.
1: Это, знаешь, я потом превращусь в ту девушку, которой заходишь на страницу, и там вся страница в розыгрышах, знаешь, там бесплатный сет роллов, там еще что-нибудь. Бесплатный поход в кино или еще что-нибудь. Выиграй там телефон за репост.
0: Такими штучками всю свою удачу раздашь всем другим и себе.
1: Ну да.
0: А я думал, ты сейчас скажешь, я превращусь в Вангу, в бабку Вангу.
1: Ну, это тоже да. С такими передвижениями здоровья не хватит.
0: Ну, что же, будешь где-нибудь на даче потом там это огурчики выращивать.
1: Ну, все, ладно. Мы к этому...
0: Ну, что ты, это будет обязательно, ну, лет через несколько десятилетий. Несколько десятилетий будет.
1: Ну, вот я уже хочу за городом огурец. Жить, о чем ты говоришь?
0: О чем, да? Об огороде.
1: Об огороде,
0: о саде,
1: да.
0: Огороде,
1: о дачах мы говорим сегодня. В ВКонтакте запущен опрос. Заходите, голосуйте, что для вас идеальная дача. Но...
0: грядки там, либо гамаки,
1: день рождения вот можно на даче отмечать.
0: Да, кстати, мы как-то в студенческие годы так отмечали день рождения.
1: Как ты хотел сказать, в молодости? Да, а почему не сказал? А что случилось?
0: Ну, как, я считаю себя все еще молодым, да, у нас по данным этого Росстата или скольки-то, до скольки там, до 40 лет считаются молодые люди. А сейчас хотят еще поднять. Вроде бы еще возраст подняли.
1: Но... и на твоей улице праздник, коллега.
0: На моей улице. Моей улице сегодня праздник. На моей улице сегодня приземлилась упаковка этих зефирок.
1: Белорусского зефира.
0: Белорусских, да. Красный октябренок или как-то красный пищевик.
1: Пищевик.
0: Да, этот весь пищевик уже у меня в желудке.
1: А

0: Вот коробки зефира, как вот, и все там, все, и уже, и все, да.
1: Едим.
0: Ну вот, вкусный зефир. Вот вам лайфхак. Если полетите в Минск, да, покупайте зефир на подарки, на сувениры. Очень здорово, да и вообще вкусно.
1: Да, шикарный вкус, замечательно делают. Очень-очень рекомендацион, что называется. Так, зефирки хорошо есть, когда еще кого-нибудь поздравить можно, так, кстати, привезти как подарок.
0: Так, я вот говорю про день рождения тебе.
1: Слушай, с твоей удачей, кстати, я думаю, ты сможешь встретиться когда-нибудь с одним из именинников, которые отмечают сегодня.
0: А я уже...
1: В смысле?
0: Я тебе говорила, что я на концерте
1: была. Все, давайте не будем томить. Сегодня отмечают свой день рождения. Давай сначала я издалека начну.
0: Ну ладно, давай.
1: Сегодня отмечаю свой день рождения. Я совсем издалека начну. Американский актер... Уилл Фаррелл.
0: А представляешь, я тебе сейчас скажу, а я с ним тоже
1: видела. Ты же была там в Нью-Йорке, да?
0: Да.
1: Уилл Фаррелл отмечает свой день рождения. В многих комедийных фильмах мы его видели. Так, и еще сегодня из музыкальной индустрии один из главнейших певцов нашей эстрады Григорий Лепс. Только что-то на столе.
0: Да.
1: 64 года ему, и говорят, у него появляется новая муза.
0: Новая девушка, да.
1: Новая девушка. Поздравляем, подарочек решил себе устроить, видимо, надо.
0: Ну а что?
1: Может, себя позволить.
0: Нет, это вообще шикарно. Надо жить вот на широкую ногу. На все 100, вот, да.
1: 100 лет, имеется в виду, да?
0: Да.
1: И 100 лет еще одну пассию себе.
0: Молодец.
1: Молодец. И песни поет хорошие. А еще кто хорошие песни поет и с кем лично знакома? Алина Герин?
0: Ну нет, ты уже это...
1: Ну с кем, кого видела, так
0: ну,
1: скажем.
0: Ну да.
1: Сегодня барабанная дробь отмечает свой день рождения. 58 лет исполняется раку, уроженцу Москвы, Леониду
0: Агутину!
1: Бурные, не смолкающие
0: аплодисменты. Ой, обожаю Леонида Агутина. Вот просто душа моя с его песнями и вообще с ним. Была на концерте, безумно понравилась, хочу еще.
1: Да, представлять Леонида, я думаю, нет смысла. Это наш всем известный босоногий мальчик. Хе-хе-ла-ла-лей, граница и все вот это вот. Все.
0: Ой, ну, меньше слов, больше Леонида Агутина.
1: Больше Леонида Агутина. Давайте его свежую композицию послушаем. Она такая. Вы ее уже, я думаю, полюбили, надеюсь.
0: Конечно.
1: И делаем громче.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Ух, какие скидки!
2: Еще и подарки?
3: В 33 комода щедрые выходные.
2: Только 25 и 26 июля скидки на всю мебель для дома и подарки каждому покупателю.
3: Нижний Тагил, Кулибина, 64, второй этаж.
4: Сроки акции 25 по 26 июля 2026 года. Информация об организации акции, количестве подарков, сроках, месте порядка получения. Узнавайте у продавцов-консультантов.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Да, и я снова к вам вернулась, сказала сегодня Алина Геринг, которая уже два дня в Минске прожила, пролетала, пропутешествовала. Ну, да. Да, между прочим, с первой ракеткой мира общалась, лично познакомилась.
1: Ты теперь через одно рукопожатие можешь говорить, что вот я через одно рукопожатие знаю первую ракетку.

0: ракетку мира.
1: А через 2, через 3 я могу сказать, что я знаком с Леонардо Ди Каприо, наверное. Да? Она наверняка знакома с этими товарищами, потому что...
0: Ну, там она...
1: Когда она играла, я видел, что он на первом линии сидел.
0: Дэвид Бекхэм там сидит постоянно.
1: Брэд Питт.
0: Ну, да. Ну, в общем, там...
1: Практически мы уже с ними через 4 рукопожатия знакомы.
0: Можно, вот представляешь?
1: Вот так вот, глядишь, они скоро и к нам приедут. Представляешь, Брэд Питт к нам приедет, пообщаемся с ним. Ты, тем более, английский знаешь.
0: Ну, ты хорошо устроился, коллега.
1: Все карты у нас в руках. Вот если вселенную попросить, может быть, такое и произойдет. Да не может быть, а точно такое произойдет.
0: Ну, мечтай, мечтай.
1: Не, ну что ты, что мечтать?
0: Да, я после вот то, что со мной произошло, я вообще, вселенная...
1: Вселенная, работает.
0: Да. Ну а что у нас еще работает, так это кинотеатр.
1: Кинотеатр работает.
0: Кинотеатр у нас работает.
1: В кинотеатрах есть фильмы.
0: Да, раз такая погода, а что же еще делать? Мы уютно смотрим кино.
1: Да, так, заглянул я, значит, на афишу одного из кинотеатров.
0: Давай, что там?
1: Ну что, если говорить о том, что Майкл продолжает еще собирать свои денежки.
0: А ты даже не спросил, как я третий раз ходил на Майкла Джексона, почему-то.
1: Господи, да ты еще и третий пошел.
0: Ну, в смысле, я тебе рассказывала, да, на тех выходных.
1: Я на двух твоих походах остановился.
0: Нет, третий раз был.
1: Ой, странная женщина.
0: Да, все прекрасно у меня.
1: Ладно, Майкл продолжает забирать последние денежки от самых своих фанатов.
0: А ты видел, сколько он собрал?
1: Да вообще, немеренное количество. Он сам стал самым байопиком этим.
0: Да,
1: кассовым угу. Байопиком. В общем, умеют, могут. Ждем продолжения.
0: Так, но не Майклом Единым, что там еще?
1: Да, Человека-паука «Возвращение домой» 2017 года снова в прокат выпустили. Но это в преддверии новой серии, чтобы мы вспомнили всю эту историю. Так, дальше идет всякие игрушки, история игрушек, но это все, что было до этого, из свежего. «Миньоны и монстры». Фильм студии Illumination про этих желтеньких, одноглазых, смешных, не знаю, человечков, или как это, кто они по национальности?
0: Какие-то существа, да,
1: существа.
0: Милые очень.
1: Да, уже не первая серия, собирают, смеются, прикольно, все, в этой серии будет отражен 1920 год, миньоны снимаются в кино, покоряют Голливуд, и чтобы снять свой собственный фильм о монстрах, они отправляются на поиски самых пугающих существ. Меня что порадовало? Я обратил внимание, в главных ролях в этом мультфильме, ну, естественно, видимо, на озвучке и все вот это.
0: Ну,
1: вот.
0: Понятное дело.
1: Кристоф Вальц, Джефф Бриджес, Бобби Майнах, я не знаю, кто такой. Даже Джордж Лукас там засветился. Вот мне вот интересно, в какой он там роли, наверное, в какой-то роли камео. Ну, что скажу, интересно.
0: Ну,
1: Джесси Айзенберг тоже там присутствует. Кстати, он сам на миньончик, это как будто бы похож.
0: А меня порадовало количество сеансов в кинотеатре. Там просто... Там просто как будто каждую минуту этот мультфильм.
1: Да, они решили взять, видимо, это самое. Миньонов же тоже много. Они там тоже просто они на весь экран, вот такие желтенькие. И количество экранов тоже просто, количество сеансов тоже просто зашкаливает. Все.
0: Каждый час точно не пропустите.
1: Вообще, по-моему, да, в любое время миньоны вас ждут. Миньоны же нас ждут.
0: Ну а что нас еще ждет, так это радиоутка.
1: Да, прикольные факты, интересные, какие-то правдивые, какие-то и не очень. Через, думаю, две песни сыграем, да?
0: Как да, как скажешь.
1: Да, сейчас с Матвеем Мод послушаем Дуа Липу и радио «Утка». Здесь походимся. На волне. Давай чуть-чуть поговорим, потому что я хочу
0: чтобы
1: джингл заиграл.
0: Ну все.
1: Все, 3, 2, 1, движемся.
2: Просыпайся, мы заряжаем твое утро.

0: Рубрика «Вот и подоспела». Сегодня говорим о дачах.
1: Сегодня о дачах говорим?
0: Да, да, у нас тема такая соответствующая. Поэтому я решила, факты про дачи будет очень даже хорошо и интересно узнать.
1: Дачи, сады, огороды. Так, телефон прямого эфира 41-66-66. Прямо сейчас набирайте, звоните. Да, так, у нас уже есть слушатели,
0: отлично,
1: которые вот сидят где-то вот там рядышком и заранее
0: самые
1: набирают нас.
0: Самые знатоки с дач прямо сейчас.
1: Ну, сейчас узнаем, да. откуда с нами охотник. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Доброе утро. Как вас зовут?
2: Меня зовут Ольга.
0: Ольга, очень приятно. Ольга, у вас есть дача?
2: Ну, если честно, нет.
0: Так, хорошо.
1: А хотелось бы?
2: Ну, не знаю, как хотелось, но у меня есть у детей.
0: Вот, это отличная стратегия. Вот это самое лучшее. Когда ты просто приезжаешь отдохнуть, ну да, там, да, минимально что-то сделать, если попросят. Ну,
2: да, это хорошо, когда так, да.
0: Да, и уехать со спокойной душой. Вроде я отдохнул и на даче побыл.
1: Какие ухитренькие.
0: Ну что, Ольга, мы с вами сейчас будем охотиться. Нам с вами главное не услышать звук смеющейся утки. Вот, да.
2: Да,
0: не хотелось бы, не очень приятно. Значит, три факта, правда или ложь, нам нужно с вами угадать. Говорим сегодня про дачи. Готовы?
2: Ну, готова, постараюсь правильно ответить.
0: Давайте попробуем. Значит, правда ли, что слово «дача» произошло от слова «дать»? Потому что землю раньше жаловали за заслуги. Значит, слово «дача» от слова «дать». Правда ли это?
2: Ну, думаю, да, потому что прям логично звучит.
0: Прям логично звучит. Я как бы тоже так думаю. Сейчас проверим.
2: Угу.
3: Ну, теперь вся утка наша.
0: Да, конечно, все очень логично, все очень просто, действительно.
1: Ольга, поздравляем, хорошее начало. Да, да, были времена, когда нам что-то раздавали.
0: Давали, да. Значит, вот так. Значит, отлично. Второй факт. Поехали. А правда ли, что в 19 веке на некоторых дачах специально строили отдельные, ну, как сказать, павильоны, места только для чаепитий? Ну, вот условно, как наши беседки там.
2: Беседки, да. Да. Ну, да, я думаю, да, раньше же они так все чаевничали.
0: Да.
1: Какие интересные познания. Ну, давайте-ка узнаем.
3: Ну, теперь вся утка. Наша.
0: Да, конечно.
1: Хорошо.
0: Вот это, да, наша сейчас беседка, где мы собираемся также, чай пьем.
1: Собственно, беседка для этого так и называется, беседа.
0: Беседка, да.
2: Беседовали.
0: Да, за чаем.
1: Дачу, значит, дали. Беседовать, значит, разрешили.
0: Чай, да, чай пьете.
1: А у вас, вот куда вы едете на дачу, есть беседка?
2: Ну, там у нас не дача, скорее всего, а она как в деревне. Это уже там дом и огород.
0: Ну, вот это как сад, как будто бы, да,
2: сад,
0: больше?
2: Ну, сад. Не сад, но будем так считать.
0: Что-то у вас там интересное какое-то, да?
2: Беседки нет, но все равно зона отдыха-то есть.
0: Вот, отлично. Угу. Ну вот вы про беседку-то
1: обязательно подумайте.
0: Да. Так, ну, Ольга, мы идем просто прекрасно. У нас остался один факт, и я уверена, что вы знаете ответ. Ну, проверим. Правда ли, что Дэвид Бекхэм, это такой футболист известный, да, разводит кур на своем загородном участке и регулярно показывает, как собирает свежие яйца и вообще ведет хозяйство.
2: Я думаю, да.
0: Да, конечно,
1: да
0: конечно,
1: что, конечно.
0: Конечно.
1: Где Дэвид Бекхэм и где куры?
0: А вот...
1: Что?
2: Ну, люди известные, у них много тоже интересных увлечений.
0: Вот, вот понятно тебе, коллега.
1: Ну, ты девочки, ну, не знаю.
0: А вот сейчас узнаем.
1: Выстрелим, сейчас посмотрим.
3: Ну, теперь вся утка.
0: Да, конечно, ну, конечно, это просто это потрясающий человек.
2: Да, хорошие какие вопросы, ответы.
1: Ольга, даже вас не получилось запутать. Я, конечно, попытался тут маленечко с Бекхэмом вас подколоть.
0: Нет, нет, мы все знаем про него.
2: Все знаем, да.
0: Да. Ну, Ольга, вы потрясающий охотник. Я вас поздравляю. Подарок от Экорадио отправляется к вам в руки. Можно даже на дачу что-то взять с собой?
2: Очень хорошо.
0: Да, отлично. Оставайтесь на линии, обязательно расскажем, как забрать ваш подарок. И я напоминаю,

0: Уважаемые дорогие охотники наши, видите, как все просто?
1: Все просто.
0: Ну вот, ну, проще некуда, я считаю.
2: Новые факты. Новая ложь
0: завтра.
2: Радио Утка.

0: Жизнь прекрасна, когда живешь с хорошим настроением. Это группа Hearts только что.
1: Точно, да.
0: А если летом, да еще да на даче, да шашлычок.
1: А я тебе
0: шашлычок.
1: Знаешь, что скажу?
0: Под что?
1: Под что?
0: Под помидорку.
1: Вкусно очень. Значит, я тебе знаешь, что скажу? Что ученые опять... Я не могу без этого.
0: Как без британских ученых?
1: Да, бездельничать полезно для здоровья, говорят они. И когда человек лежит на диване, смотрит в стену, мозг занимается внутренней ревизией. Значит, перерабатывает эмоции, сортирует воспоминания. И главное, как бы разрешать себе ничего не делать и не тревожиться за убитое время. Так вот, и к чему это все. На дачу можно смело ехать и ничего там не делать. Гамак, лежак, да или просто на траве

0: Пожалуйста,
1: занимайтесь
0: перерабатыванием эмоций. Это нужно, это важно для вас.
1: Ретрит это называется, да?
0: Ну,
1: кажется,
0: можно
1: на
0: и так
1: на
0: назвать, да. Тяпки, грядки, все это откладываем хотя бы на немного. Так и наш опрос подтверждает, что главное на даче не грядки и урожай, а тишина, отдых и вообще уехать подальше от города.
1: Не знаю, я знаю людей, которым грядки и тяпки помогают. Именно в этот момент они приходят в состояние дзен.
0: Вот, кстати,
1: состояние
0: да.
1: Нашел себя.
0: Да.
1: После прополки нескольких.
0: Вот. А, кстати, физическая нагрузка какая? Можно в зал не ходить.
1: Ой, потом только надо будет это на массаж ходить.
0: Да,
1: спины.
0: На растяжку.
1: Растяжку, да, чтобы спину восстановить.
0: В общем, для каждого свой отдых, свой вид отдыха, чем дача и прекрасна.
1: Ну, на дачу надо съездить. Надо обязательно летом съездить.
0: Я, кстати, не была еще на даче.
1: Вот погодка вернется, вот благодаря тому,
0: мне.
1: Что, да, благодаря это. Из Беларуси, да. Что? Беларуси? Или Беларусь? Как
0: Беларусь, Беларусь.
1: Беларусь, правильно говорить.
0: Да. Я вижу, что на пакете даже написано «Беларусь».
1: Ну да, я такой полиглот, тот еще полиглот-то.
0: Полиглотище.
1: Полиглот.
0: Ну все, ладно, не это.
1: Не надо меня, не надо меня стращать. Так. В общем...
0: Что у нас? Гороскоп на горизонте у нас.
1: Гороскоп у нас на горизонте, дача-дача.
0: А если, да, вы еще не проголосовали или не написали комментарий, то добро пожаловать в наши социальные сети. Там есть опрос, что главное для вас на даче. Голосуем.
1: Да, и это можно делать в течение дня. Не стесняемся.

по чувствам играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

0: Гороскоп на Эко-радио.
1: Нет, нет, никуда без гороскопа, никуда без гороскопа мы не пройдем, не оставим, расскажем все, что звезды нам насоветовали
2: овны.
1: Сегодня.
2: Ну что, овны, нервная система сегодня будет испытывать какие-то перегрузки.

0: Русски. Любое действие не по плану может вызвать какие-то переживания. Вам это не надо. Ну, зачем нам это лишнее, вот это вот все стрессовать? Не нужно.
1: Ничему.
0: Значит, что нужно делать? В таком состоянии лучше не браться за ответственные дела. Вот и все.
1: Отлично.
0: Просто отдыхайте, Овна, сегодня.
1: Просто
0: на релаксе.
1: Набирайтесь энергии.
0: Да.
1: На даче прекрасно.
0: А
1: дома
0: что, да?
1: Замечательно.
0: Да.
1: Так, ладно, слишком много внимания Овнам. Давайте-ка мы и другим знакам уделим и это внимание. Тельцы, если вы хотите сегодня отдохнуть, то обязательно воспользуйтесь этой возможностью. Это лучшее решение для вас и ваших близких. Не стоит сегодня ввязываться в споры и становиться судьей конфликтной ситуации. Поберегите свое ментальное и физическое здоровье. Ну и сегодня хороший день для творчества, поиска новых направлений и духовного развития.
0: Близнецы, все, о чем вы давно мечтали, сегодня может осуществиться. Главное, приложите усилия в нужном направлении. Кстати, можете прислушаться к советам окружающих.
1: Раки, для вас сегодня хороший день. Для принятия важных решений, касающихся как личной, так и рабочей сферы. Но помните, что изменить принятых решений уже не удастся. Отнеситесь серьезно. В личных делах сегодня действуйте осторожно, проявите терпимость по отношению к близким.
0: Львы, сегодня смело можете составлять планы на будущее, решать сложные вопросы. Также сегодня можно. Удача будет на вашей стороне.
1: Девы. Обратите-ка внимание, что ваше настроение с утра не внушает оптимизма окружающим.
0: Тю-тю,
1: бедный окружающий дев. Поводом для этого может стать как неловко сказанная фраза, так и любое действие. Постарайтесь держать себя в руках. Не идите на конфликты намеренно. Ну а вечером ситуация улучшится.
0: Весы. Сегодня проще будет понять, на чем стоит сосредоточиться. Слушайте интуицию, можете воспользоваться советами знающих людей.
1: Скорпионы, у вас сегодня возможно получение незапланированных финансовых средств
0: приятно.
1: Или подарков.
0: Ой, приятно.
1: Обратите внимание сегодня на скорпионов, они могут разжиться. Так, скорпиончики, не исключено знакомство также с интересными людьми. Сегодня старайтесь спокойнее реагировать на критику окружающих.
0: Стрельцы, будьте осторожны в первой половине дня. Легко допустить ошибки, будьте внимательны. Ну и вообще... нужно сегодня рассчитывать, точнее, да, не рассчитывать на легкий успех в сфере личных отношений. Чтобы завоевать чье-то доверие, придется постараться. Ну,
1: всегда
0: стрельцы,
1: так?
0: Всегда так, да.
1: Что
0: не расслабляйтесь.
1: Жизнь. Да, как и козероги. Козероги, сегодня сохраняйте спокойствие, каких бы трудов вам это ни стоило. Результат порадует не только окружающих, но и вас. Учтите, что развязывать сегодня конфликты будет опасно, потому что их будет сложно погасить. Ну и откажитесь от крупных покупок.
0: Водолеи, сегодня вы снимете розовые очки и увидите все в нормальном свете. Что-то порадует, что-то огорчит, но зная истинное положение вещей, проще будет принять решение и строить жизнь дальше полезно и для себя, и для других.
1: Ну, а вот рыбам звезды советуют сегодня не принимать поспешных решений. Это сохранит в порядке нервные клетки. Прежде чем решиться на важный шаг, нужно все взвесить и проработать возможные варианты развития событий. Ну, а вечером есть вероятность произвести хорошее впечатление на влиятельных людей.
0: Ой, друзья.
1: Ой, что-то будет сегодня у всех.
0: Ну что, всем пока-пока. Это было утреннее шоу.
1: Отлично. Настроение каждому.
0: Мечтайте. Мечты сбываются.
1: Сбываются.

0: Эльдорадио. Реклама.
1: В Алмазе золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. Алмаз. Подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах «Алмаз». Нижний Тагил, 2026 год.
2: Покупайте выгодно в Светофоре. Колбаса вареная губернская Черкизово. 169 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 20 июля.
3: Нижний Тагил, 2026 год.
4: Ух, какие скидки!
5: Еще и подарки!
6: В 33 комода щедрые выходные.
5: Только 25 и 26 июля скидки на всю мебель для дома и подарки каждому покупателю.
6: Нижний Тагил, Кулибина 64, второй этаж.
3: Сроки акции 25 по 26 июля 2026 года. Информация про организацию акции, количество подарков, срок, месте и порядке получения. Узнавайте у продавцов консультантов.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 8704.
7: Музыка громче, день ярче. Эко-радио.

0: На Среднем Урале 10 часов. Всем доброе утро!
1: Радио. Новости.
2: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. Вчерашние студенты Нижнетагильского технологического института УРФУ стали дипломированными специалистами. Корочки вручили 184 выпускникам, бакалаврам, магистрам и аспирантам. 21 из них окончил вуз с отличием. Лучшим выпускником этого года признали Ивана Хлопунова. Молодой тагильчанин уже с третьего курса работает инженером-технологом на Евраз НТМК. Мантии и конфедератки надели строители и программисты, металлурги, конструкторы, технологи и экономисты. Специалистов уже ждут на НТМК, УВЗ, Институте испытания металлов и других предприятиях Нижнего Тагила. Счетная палата Нижнего Тагила проверила, как в 2024-2025 годах мэрия тратила деньги казны на снос жилой и нежилой муниципальной недвижимости. Ревизия показала целый ряд нарушений от нецелевого расходования средств до искажения бюджетной отчетности. Материалы проверки уже передали в прокуратуру и МВД. Как следует из отчета аудиторов, выявлено нецелевое расходование почти 300 тысяч рублей. Деньги направили на оплату фактически невыполненных работ по сносу. Около 2 миллионов рублей, предусмотренных на работы, потратили на другие нужды. Госавтоинспекция провела рейд в Нижнем Тагиле среди таксистов. Каждый четвертый получил штраф, рассказали в пресс-службе дорожной полиции. Операция проходила с 11 по 13 июля. За три дня инспекторы проверили 45 таксистов и составили 10 административных материалов. 6 раз водители игнорировали ремни безопасности. Еще 2 таксиста попались на технических неисправностях. Один не прошел техосмотр.

0: Нарушитель занимался нелегальными перевозками пассажиров без соответствующих разрешений. Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области на 2026 год увеличен на 83 миллиона рублей за счет федеральных средств. Соответствующие изменения поддержали депутаты ЗАГС Собрания региона. По словам директора фонда Валерия Шелякина, большую часть средств потратят на софинансирование зарплаты врачей и среднего медперсонала. Компенсацию смогут получить больницы, которым удастся нарастить штат. Еще 4 миллиона рублей выделяют на выплаты врачам за выявление онкологических заболеваний. При этом изначально на поощрение закладывали намного меньше денег. План в регионе перевыполнили сразу на 75%. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все новости nt.ru.

0: радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня днем будет облачно с прояснениями, возможен дождь. Атмосферное давление пониженное, ветер северо-западный до 3 метров в секунду, температура воздуха плюс 20 градусов.

0: Доброе утро, друзья! С вами на Эко-радио Маша Максимова. И этот пасмурный серый день мы с вами будем украшать лучшим настроением и роскошным звучанием. Только что Ваня Дмитриенко добавил нам романтики с песней «След». А впереди у нас неподражаемая Нюша. Коста ла Коста.
1: А ты пахнешь Том Форд. Черри, черри, черри, леди, сам себе не верю, когда я тебе.
0: Группа «Моя Мишель». И другие громкие имена.

0: А прямо сейчас коллаб Оливер Хэндон с Кайли Миноуг настроит наш день на 10 из 10.
1: Экро радио.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Химчистка «Эколиния» поздравляет с Днем Металлурга. С 15 по 18 июля дарит скидку 30% на зимний ассортимент и домашний текстиль. Подробности по телефону 8 34 35 37 80 07. Нижний Тагил, 2026.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

хит с ноткой ностальгии, акцент сэра Миша Миллер «Don't Leave». Те, кто отжигал на танцполе под оригинал этого трека в 2005-м, расскажите, как же у вас сейчас с урожаем на даче? А вообще, сегодня в группе «Экорадио ВКонтакте» мы в целом обсуждаем дачно-огородные дела и что в отдыхе за городом для вас главное. В комментариях, кстати, можно поделиться фотографиями вашего урожая, грядок и всего того, чем вы гордитесь на своем дачном участке. Обязательно закидаем вас лайками. А пока продолжаем наш рейв на Эко-радио с группой «Моя Мишель». Ты мне нравишься. Экорадио.

0: вернулись в 2017 с группой ADR, Burn the House Down. Честно говоря, хочется и физически вернуться в то время, особенно глядя на это холодное лето. Но вообще-то везде есть свои плюсы, даже в такой печальной погоде. Во-первых, никакого смога, пыльцы и пыли. Сон комфортнее, никакой духоты. А еще меньше тянет на спонтанные поездки, а это значит, что бюджет сохраннее, и освободившееся время можно посвятить хобби и саморазвитию. А если нужен заряд позитива и отличной музыки, включайте Эко-радио. Мы 24/7 обеспечиваем вас драйвом и лучшими хитами. Сейчас отрываться будем с Костой Лакостой, Cherry Lady.
1: Эко-радио.

0: Вот это номер! По будням слушайте утреннее шоу на Эко-радио. 8.30 ведущие назовут автомобильный номер. Если вы счастливый обладатель этого номера, звоните нам в прямой эфир и забирайте крутой подарок.
1: В неизмеримом пространстве звука, среди колоссального потока информации, в поисках по-настоящему ценного, радиошоу «Территория звука».
2: Ежедневно в 22.00 в эфире «Эко-радио».
1: «Территория звука».
2: Диджеи, музыканты, живое общение, арт-перформансы, лайв-выступления.
1: Радио-шоу «Территория звука». Дыхание большого города.
3: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв». Не пропусти эфир в эту субботу в 22.00 в рамках проекта «Территория звука».
4: Хит-парад ТОП-30 на Эко-радио. Горячие хиты и набирающие популярность треки уходящей недели по результатам вашего голосования. Обзор главных новинок и лидеров мировых музыкальных чартов. Каждую пятницу с 17 до 19. Хит-парад ТОП-30. Ведущая Полина Бажова. Слушай на 103FM. Голосуй ecoradio.ru.
5: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17.00 на Эко-радио. Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.

0: скидки.
1: Еще и подарки?
2: В 33 комода щедрые выходные.
1: Только 25 и 26 июля скидки на всю мебель для дома и подарки каждому покупателю.
2: Нижний Тагил, Кулибина, 64, второй этаж.
3: Сроки акции 25 по 26 июля 2026 года. Информация о организации акции, количестве подарков, сроках, месте и порядке получения. Узнавайте у продавцов консультантов.
4: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: На Среднем Урале 11 часов. Всем доброе утро!
1: Радио. Новости.
2: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. Вчерашние студенты Нижнетагильского технологического института УРФУ стали дипломированными специалистами. Корочки вручили 184 выпускникам, бакалаврам, магистрам и аспирантам. 21 из них окончил вуз с отличием. Лучшим выпускником этого года признали Ивана Хлопунова. Молодой тагильчанин уже с третьего курса работает инженером-технологом на Евраз НТМК. Мантии и конфедератки надели строители и программисты, металлурги, конструкторы, технологи и экономисты. Специалистов уже ждут на НТМК, УВЗ, Институте испытания металлов и других предприятиях Нижнего Тагила. Счетная палата Нижнего Тагила проверила, как в 2024-2025 годах мэрия тратила деньги казны на снос жилой и нежилой муниципальной недвижимости. Ревизия показала целый ряд нарушений от нецелевого расходования средств до искажения бюджетной отчетности. Материалы проверки уже передали в прокуратуру и МВД. Как следует из отчета аудиторов, выявлено нецелевое расходование почти 300 тысяч рублей. Деньги направили на оплату фактически невыполненных работ по сносу. Около 2 миллионов рублей, предусмотренных на работы, потратили на другие нужды. Госавтоинспекция провела рейд в Нижнем Тагиле среди таксистов. Каждый четвертый получил штраф, рассказали в пресс-службе дорожной полиции. Операция проходила с 11 по 13 июля. За 3 дня инспекторы проверили 45 таксистов и составили 10 административных материалов. 6 раз водители игнорировали ремни безопасности. Еще 2 таксиста попались на технических неисправностях. 1 не прошел техосмотр. 1 нарушитель занимался нелегальными перевозками пассажиров без соответствующих разрешений. Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области на 2026 год увеличен на 83 миллиона рублей за счет федеральных средств. Соответствующие изменения поддержали депутаты ЗАГС Собрания региона. По словам директора фонда Валерия Шелякина, большую часть средств потратят на софинансирование зарплаты врачей и среднего медперсонала. Компенсацию смогут получить больницы, которым удастся нарастить штат. Еще 4 миллиона рублей выделяют на

0: выплаты врачам за выявление онкологических заболеваний. При этом изначально на поощрение закладывали намного меньше денег. План в регионе перевыполнили сразу на 75%. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все новости nt.ru.

0: Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня днем будет облачно с прояснениями, возможен дождь. Атмосферное давление пониженное, ветер северо-западный до 3 метров в секунду, температура воздуха +20 градусов.

0: Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
1: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя. Эгоистка. Всегда себя выбирай.

На самом деле девушкам для счастья не так много уж и надо. Просто будь рядом, окружи ее заботой и вниманием. Песня Ханны «От зари до зари» это явно доказывает. А Эко-радио всегда здесь для вас, чтобы погрузить вас в мир лучших треков. В этом часе нам компанию составят Шакира, Бруно Бой. Группа «Градусы».

0: Ольга Серябкина. И другие признанные таланты. А прямо сейчас немножко нежности от Ханны Болейн. Teardrop.
1: Экко. Радио.

0: Джейсон Дерула с треком «When Love Sucks» идеально сочетается с погодой и атмосферой этого дня, но впадать в минор и уныние мы точно не будем. Сегодня же четверг, и мы с вами на пороге выходных. А значит, все точно будет прекрасно, и давайте вместе множить позитив и отличное настроение. Расскажите, что у вас хорошего произошло за последние дни, или, может быть, впереди какое-то важное событие. А еще передавайте приветы родным. Все это можно сделать в сообщениях в группе Эко Радио ВКонтакте и на номер 8-953-056-0103. А я, Маша Максимова, все это прочту в прямом эфире, и все мы вместе порадуемся друг за друга. А пока радоваться будем любимым треком на Эко Радио. На очереди Артик и Асти, Егор Крид, «Карма».
1: Эко Радио.
2: Завтра, но запомнил.

Группа Pussycat Dolls и Timbaland с треком Wait a Minute вернули нас в 2005. С тех пор, конечно, многое изменилось, а горячую воду летом отключают по-прежнему. Вот где прячется стабильность. Особенно обидно жить без горячей воды, когда еще погода не особенно радует теплом. Зато это отличный повод выбраться в гости к друзьям или родственникам, а еще вспомнить об абонементе в спортзал или посетить спа. Из любой ситуации, друзья, гарантированно можно извлечь пользу. Стоит только посмотреть на нее под другим углом. А если ты настроен на эко-радио, то для тебя каждый день будет наполнен драйвом, позитивом и любимыми треками. Сейчас оторвемся с Мией Бойко. Экспонат.

0: Это радио «Утка» зовет тебя на охоту. Здесь нет места сомнениям. Только интуиция, логика и немного удачи. Ведущие бросают тебе три утверждения. Среди них прячется утка.
1: Ложь.
0: Которую нужно вычислить. Угадай, правда или вымысел. И если все три раза ты попадешь в цель, ты настоящий охотник. Это не просто игра. Это проверка на прочность твоей интуиции. Не оставайся в стороне. Включайся, звони, побеждай. По будням в 9:30 утра. Телефон прямого эфира 8-34-35-41-66-66. Радио «Утка». Здесь каждый может стать героем эфира.
2: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Ваш путеводитель в мир осознанного отдыха. Алексей Крафт и Настя Невская приглашают вас на сеанс невесомости. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Путешествие в мир осознанности, спокойствия и гармонии. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Эко-радио Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
3: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/эко-радио. Подпишись и будь в курсе всех событий.

0: Эко-радио. Реклама.
1: В Алмазе золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. Алмаз. Подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах Алмаз. Нижний Тагил. 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: 12 часов на Среднем Урале. Всем добрый день!
1: Радио новости.
2: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. Очереди на заправках в Нижнем Тагиле связаны с логистикой и ажиотажем, вызванным паникой среди горожан. Об этом заявил первый вице-мэр Вячеслав Горячкин в эфире Тагил ТВ. По его словам, больше всего перебоев наблюдается с поставками бензина АИ-92 и АИ-95. Топливо просто не успевают привозить. Заммэра порекомендовал тагильчанам мониторить наличие топлива на АЗС через сервисы самих станций. Он подчеркнул, что нужно успокоиться, бензин в Нижний Тагил подвозят регулярно. Число пострадавших от укусов клещей в Свердловской области продолжает увеличиваться, но темпы прироста заметно замедлились, следует из данных регионального Роспотребнадзора. Связано это с затяжными дождями и более прохладной погодой. Жители региона стали реже ходить в лес, выезжать на дачи и отдыхать на природе. Пострадавшие зарегистрированы в 68 муниципалитетах региона. Бывшего гендиректора облкоммунэнерго Дмитрия Буданова заключили под стражу по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере. Его обвиняют в хищении 20 миллионов рублей, предусмотренных на возведение мусоросортировочного комплекса под Нижним Тагилом, сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. 25-летний уроженец Нижнего Тагила Павел Дорофеев продолжит карьеру в НХЛ. Нападающий подписал 7-летний контракт с клубом Нью-Йорк Рейнджерс на 77 миллионов долларов. По текущему курсу это почти 6 миллиардов рублей. В новой команде тагильчанин стал одним из самых высокооплачиваемых игроков. Первые шаги в хоккее Павел Дорофеев сделал под руководством своего отца, после чего семья переехала в Тюмень, а затем в Магнитогорск, где нападающий выступал за «Металлург». О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все новости nt.ru.

0: Радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня днем будет облачно с прояснениями, возможен дождь. Атмосферное давление пониженное, ветер северо-западный до 3 метров в секунду, температура воздуха плюс 20 градусов. А завтра на небе будет также облачно с прояснениями, возможен дождь. Атмосферное давление пониженное, ветер северо-западный до 3 метров в секунду, столбик термометра покажет плюс 20 градусов.

Крис Янг намекает: любовь греет даже в самые пасмурные и дождливые дни. Так что давайте, друзья, окружать себя всем тем, что мы так сильно любим. Например, вкусной едой, комфортом и отличной музыкой на Эко-радио. В этом часе нас ждут Леди Гага.

Феликс Йен, Кассандра. И другие жемчужины шоу-бизнеса. А прямо сейчас еще немного романтики от Трое Сиван. Rush.

0: радио. Реклама.
1: Конечно, вы знаете, что «Лада Гранта» практичная и надежная. Разумеется, вы знаете, что это доступный автомобиль. Но вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на него. «Лада Гранта» от 680 тысяч рублей у официального дилера «Лада Автосеть РФ». Предложение действует до 31 июля 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Ух, какие скидки!
3: Еще и подарки!
4: В 33 комода щедрые выходные!
3: Только 25 и 26 июля скидки на всю мебель для дома и подарки каждому покупателю!
4: Нижний Тагил, Кулибина, 64, второй этаж.
5: Сроки акции 25 по 26 июля 2026 года. Информация про организацию акции, количество подарков, срок, месте и порядке получения. Узнавайте у продавцов консультантов.
6: Жара устала вас томить? Пора прохладу в дом пустить. Ищите кондиционер? В Центр спецклимата вы найдете более 20 моделей кондиционеров на любой вкус и бюджет. Выполним монтаж без пыли и грязи. Работаем профессионально уже более 15 лет. Ждем вас в центре города по адресу Циолковского, 45. Звоните 8-34-35-411-411. Прохлада и комфорт там, где Центр спецклимат.
7: Ищите современный кроссовер по выгодной цене? Только в Saturn Air Auto на Свердловском шоссе 37. Tenet T7 со скидкой до 650 тысяч рублей. Стильный дизайн, турбированный двигатель, большой багажник и просторный салон. Это отличный выбор для города и путешествий. Saturn Air Auto, Свердловское шоссе 37. Официальный дилер Tenet в Нижнем Тагиле. Звоните 37-05-65. Акции с 1 по 31 июля. Подробности по телефону. Нижний Тагил, 2026 год.
8: Химчистка «Эколиния» поздравляет с Днем Металлурга. С 15 по 18 июля дарит скидку 30% на зимний ассортимент и домашний текстиль. Подробности по телефону 8-34-35-37-80-07. Нижний Тагил, 2026.
0: Реклама на «Экорадио». Телефон в Нижнем Тагиле 41-87-04.

0: Анивар, лето. Лучший сезон отпусков и отдыха на календаре. И не знаю, как вы, а я скучаю по коллегам, которые сейчас наслаждаются этим самым отдыхом. Наташа Миронова, Саша Марина, вам большой привет! Все мы с нетерпением ждем ваших эфиров на Эко-радио, девчонки. А пока, как следует, оторвитесь и отдохните. Собственно, того же желаю всем слушателям, которые тоже сейчас в отпуске. И давайте все вместе в честь этого что-нибудь качающее послушаем. Например, коллаб Al Farben, Рене Миллер, Body Talk.
1: Эко-радио.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Выбираешь, куда поступать после школы? НТИ УРФУ открывает программу обучения при поддержке Евраза. Ты можешь поступить на 5-летнюю программу «Инженерные решения для современного производства». Тебя ждут реальные проекты, возможность учиться рядом с домом, практика в Евразе и повышенная стипендия до 88 тысяч рублей. Есть бюджетные места. Поступай правильно. Поступай как инженер. Ищи в поисковике «Евраз НТИ УРФУ». Стипендия выплачивается при заключении технического договора. Реклама не является публичной офертой. Подробности на ntuniver.ru. 0+. NTI УРФУ имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Лицензия номер 2214.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Альвара Сольер с культовым треком из 2018-го «La Cintura» закружил нас в жарком испанском ритме. Все-таки любимые треки радуют даже не в самые комфортные дни. А если тебе нужен уголок позитива и экологичного пространства в интернете, то подписывайся на нашу группу «Экорадио» ВКонтакте vk.com/экорадио. Там только самые позитивные новости, интересные рубрики, розыгрыши и ежедневные обсуждения самых актуальных тем. Украшаем рутинные будни изо всех сил, и в этом нам, как всегда, помогает шикарная музыка. Сейчас погрузимся в романтику с Ваней Дмитриенко и Аней Пересильд. «Силуэт».
1: «Экорадио».

0: На Среднем Урале 13 часов. Всем добрый день.
1: Экорадио. Новости.
2: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. Очереди на заправках в Нижнем Тагиле связаны с логистикой и ажиотажем, вызванным паникой среди горожан. Об этом заявил первый вице-мэр Вячеслав Горячкин в эфире Тагил ТВ. По его словам, больше всего перебоев наблюдается с поставками бензина АИ-92 и АИ-95. Топливо просто не успевают привозить. Заммэра порекомендовал тагильчанам мониторить наличие топлива на АЗС через сервисы самих станций. Он подчеркнул, что нужно успокоиться, бензин в Нижний Тагил подвозят регулярно. Число пострадавших от укусов клещей в Свердловской области продолжает увеличиваться, но темпы прироста заметно замедлились, следует из данных регионального Роспотребнадзора. Связано это с затяжными дождями и более прохладной погодой. Жители региона стали реже ходить в лес, выезжать на дачи и отдыхать на природе. Пострадавшие зарегистрированы в 68 муниципалитетах региона. Бывшего гендиректора облкоммунэнерго Дмитрия Буданова заключили под стражу по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере. Его обвиняют в хищении 20 миллионов рублей, предусмотренных на возведение мусоросортировочного комплекса под Нижним Тагилом, сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. 25-летний уроженец Нижнего Тагила Павел Дорофеев продолжит карьеру в НХЛ. Нападающий подписал 7-летний контракт с клубом Нью-Йорк Рейнджерс на 77 миллионов долларов. По текущему курсу это почти 6 миллиардов рублей. В новой команде тагильчанин стал одним из самых высокооплачиваемых игроков. Первые шаги в хоккее Павел Дорофеев сделал под руководством своего отца, после чего семья переехала в Тюмень, а затем в Магнитогорск, где нападающий выступал за «Металлург». О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня днем будет облачно с прояснениями, возможен дождь. Атмосферное давление пониженное, ветер северо-западный до 3 метров в секунду, температура воздуха плюс 20 градусов. А завтра на небе будет также облачно с прояснениями, возможен дождь. Атмосферное давление пониженное, ветер северо-западный до 3 метров в секунду, столбик термометра покажет плюс 20 градусов.

И ты все гонишь, гонишь. Лучше сведи нас с ума. Это запомнится точно, чем эта пресная весна, в которой тонешь, тонешь.

Ню напоминает. Очень важно говорить вашей избраннице, какая она красивая. Ведь ее позитив и спокойствие – гарантия вашего хорошего настроения. А еще почаще включайте ей любимые треки на Эко-радио. Ведь музыка – шикарное дополнение к абсолютно любому дню. В этом часе плейлист порадует нас такими именами, как «Елка».

Rita Ora. И не только. А сейчас раскачаемся с диджеем Кельвин Харрис. Satisfy.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, сваи железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. «Средний Урал», Краснознаменная, 55, телефон 920-092, 920-660, Нижний Тагил.

0: Домашние обеды в фермерском кафе «Вилка-ложка». Остановитесь. Вкусно, быстро, недорого.
1: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

я тебе ведь говорил, мы слишком разные. Хочу уютный дом, ты хочешь праздновать, как не подгоняю, увы. Не сойдутся пазлы, снова в ту же реку, по новой лезть опасно. Я люблю сериалы, деньги, тяжелый люкс. Люблю искренность.

0: гость гости поставили в эфир модный поп. А если ты обожаешь музыку и хочешь исследовать магию радиовещания, welcome на Эко-радио. Ждем всех желающих к нам на экскурсии. Добавим яркости в ваше лето. Вместе выйдем в эфир и откроем вам радио с новой стороны. Все подробности в сообщениях в группе Эко-радио ВКонтакте. А пока продолжаем наш рейв с диджеем Пнау. Тукарзон.
1: Эк.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Ух, какие скидки!
2: Еще и подарки!
3: В 33 комода щедрые выходные.
2: Только 25 и 26 июля скидки на всю мебель для дома и подарки каждому покупателю.
3: Нижний Тагил, Кулибина, 64, второй этаж.
4: Сроки акции 25 по 26 июля 2026 года. Информация про организацию акции, количество подарков, сроках, месте и порядке получения. Узнавайте у продавцов консультантов.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: привет из 2008-го, квот «Шангай» «Don't Wanna Fight». А для всех, кто любит качественное звучание и лоск треков из прошлого, передача «Coverland». Настя Невская ждет вас каждую субботу в 16 часов с шикарной подборкой самых крутых каверов и ремиксов. Вместе с «Coverland»ом ваш выходной будет звучать на все 100. А пока продолжаем наслаждаться любимой музыкой на «Эко-радио». Татьяна Куртукова, Алешенька.
1: «Эко-радио».

0: радиоканал «Радио Экофон». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.
1: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17.00 на Эко-радио. Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.
2: В неизмеримом пространстве звука, среди колоссального потока информации, в поисках по-настоящему ценного. Радиошоу «Территория звука».
3: Ежедневно в 22.00 в эфире «Эко-радио».
2: «Территория звука».
3: Диджеи, музыканты, живое общение, арт-перформансы, лайв-выступления.
2: Радиошоу «Территория звука». Дыхание большого города.
4: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв». Не пропусти эфир в эту субботу в 22.00 в рамках проекта «Территория звука».
5: Хит-парад ТОП-30 на Эко-радио. Горячие хиты и набирающие популярность треки уходящей недели по результатам вашего голосования. Обзор главных новинок и лидеров мировых музыкальных чартов. Каждую пятницу с 17 до 19. Хит-парад ТОП-30. Ведущая Полина Бажова. Слушай на 103FM. Голосуй ecoradio.ru.
6: Вот это номер! По будням слушайте утреннее шоу на Эко-радио. 8.30. Ведущие назовут автомобильный номер. Если вы счастливый обладатель этого номера, звоните нам в прямой эфир и забирайте крутой подарок.

0: Это радио. Реклама.
1: В Алмазе золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. Алмаз. Подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах «Алмаз». Нижний Тагил. 2026 год.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: На Среднем Урале 14 часов. Всем большой привет!
1: Радио. Новости.
2: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. Очереди на заправках в Нижнем Тагиле связаны с логистикой и ажиотажем, вызванным паникой среди горожан. Об этом заявил первый вице-мэр Вячеслав Горячкин в эфире Тагил ТВ. По его словам, больше всего перебоев наблюдается с поставками бензина АИ-92 и АИ-95. Топливо просто не успевают привозить. Заммэра порекомендовал тагильчанам мониторить наличие топлива на АЗС через сервисы самих станций. Он подчеркнул, что нужно успокоиться, бензин в Нижний Тагил подвозят регулярно. Число пострадавших от укусов клещей в Свердловской области продолжает увеличиваться, но темпы прироста заметно замедлились, следует из данных регионального Роспотребнадзора. Связано это с затяжными дождями и более прохладной погодой. Жители региона стали реже ходить в лес, выезжать на дачи и отдыхать на природе. Пострадавшие зарегистрированы в 68 муниципалитетах региона. Бывшего гендиректора облкоммунэнерго Дмитрия Буданова заключили под стражу по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере. Его обвиняют в хищении 20 миллионов рублей, предусмотренных на возведение мусоросортировочного комплекса под Нижним Тагилом, сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. 25-летний уроженец Нижнего Тагила Павел Дорофеев продолжит карьеру в НХЛ. Нападающий подписал 7-летний контракт с клубом Нью-Йорк Рейнджерс на $77 миллионов. По текущему курсу это почти 6 миллиардов рублей. В новой команде тагильчанин стал одним из самых высокооплачиваемых игроков. Первые шаги в хоккее Павел Дорофеев сделал под руководством своего отца, после чего семья переехала в Тюмень, а затем в Магнитогорск, где нападающий выступал за «Металлург». О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все новости nt.ru.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня днем будет облачно с прояснениями, возможен дождь. Атмосферное давление пониженное, ветер северо-западный до 3 метров в секунду, температура воздуха плюс 20 градусов. А завтра на небе будет также облачно с прояснениями, возможен дождь. Атмосферное давление пониженное. Ветер северо-западный до 3 метров в секунду. Столбик термометра покажет плюс 20 градусов.

Мона дороже золота. Вообще, как оказывается, золото далеко не самый дорогой металл, а берет всех исключительно своей популярностью. Поэтому, если вдруг вы чувствуете себя невостребованными по сравнению с кем-то, то, может быть, вы просто как очень редкий и мало кому известный металл, и вас могут оценить только настоящие знатоки. А для наших драгоценнейших слушателей на Эко-радио всегда только самые отборные треки. В этом часе услышим Эда Ширана.

0: Лирика. Джонни.
1: Золотые закаты, по телу я скользят.
0: И других звезд русской и зарубежной эстрады. А прямо сейчас заряжаемся позитивом с Shanghai Creatures of the Night.
2: Экорадио.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Химчистка «Эколиния» поздравляет с Днем Металлурга. С 15 по 18 июля дарит скидку 30% на зимний ассортимент и домашний текстиль. Подробности по телефону 8 34 35 37 80 07. Нижний Тагил, 2026.
2: Жара устала вас томить? Пора прохладу в дом пустить. Ищите кондиционер? В Центр спецклимата вы найдете более 20 моделей кондиционеров на любой вкус и бюджет. Выполним монтаж без пыли и грязи. Работаем профессионально уже более 15 лет. Ждем вас в центре города по адресу Циолковского, 45. Звоните 8 34 35 411 411. Прохлада и комфорт там, где Центр спецклимата.

любимица наших слушателей, потому что у нее целых два трека в нашем хит-параде ТОП-30, и одна из этих работ разместилась на втором месте. А на сайте ecoradio.ru ты всегда можешь поддержать релизы любимых исполнителей уже завтра, в пятницу, в 17 часов вместе с Полиной Бажовой узнаем итоги этой недели. Ну а пока что продолжим зажигать Альберт Брайт «Wild». Экро.

0: Домашние обеды в фермерском кафе «Вилка-ложка». Остановитесь. Вкусно, быстро, недорого.
1: УБТ-сервис представляет высококачественный бетон. Произведен на новом итальянском оборудовании. Выгодные цены, без посредников. Звоните 46 95 95. 46 95 95. Нижний Тагил. Восточное шоссе 27. Бетон от УБТ-сервис.
2: Выбираешь, куда поступать после школы? НТИ УРФУ открывает программу обучения при поддержке Евраза. Ты можешь поступить на 5-летнюю программу «Инженерные решения для современного производства». Тебя ждут реальные проекты, возможность учиться рядом с домом, практика в Евразе и повышенная стипендия до 88 тысяч рублей. Есть бюджетные места. Поступай правильно. Поступай как инженер. Ищи в поисковике «Евраз НТИ УРФУ». Стипендия выплачивается при заключении ученического договора. Реклама не является публичной офертой. Подробности на ntuniver.ru. 0+. NTI УРФУ имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина.

0: Ностальгия с атмосферой, спокойствие и уюта. Это трек из 2019-го My Story от DJ Smash. А календарь праздников нас продолжает радовать. Сегодня день искусственного интеллекта. Что-что, а рилсы и ишка делают очень интересные. Особенно про всякие фрукты и ягоды. Еще этот четверг – день вкусной еды. Повод порадовать себя безумно прекрасным ужином, заказать любимое блюдо в ресторане или приготовить его дома. А любимая музыка на Эко-радио создаст роскошный фон для любого занятия. Сейчас урок финансовой грамотности от Зиверт Айс Грегард. Банк.
1: Эко-радио.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вивальди.

0: остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Ваш путеводитель в мир осознанного отдыха. Алексей Крафт и Настя Невская приглашают вас на сеанс невесомости. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Путешествие в мир осознанности, спокойствия и гармонии. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Эко-радио Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
1: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/эко-радио. Подпишись и будь в курсе всех событий.
2: Чувствуешь этот азарт? Слышишь тихое кря-кря где-то вдалеке?
3: Это радиоутка зовет тебя на охоту. Здесь нет места сомнениям. Только интуиция, логика и немного удачи. Ведущие бросают тебе три утверждения. Среди них прячется утка.
4: Ложь.
3: Которую
4: ложь.
3: Нужно вычислить. Угадай, правда или вымысел. И если все три раза ты попадешь в цель, ты настоящий охотник. Это не просто игра. Это проверка на прочность твоей интуиции. Не оставайся в стороне. Включайся, звони, побежи. Ждай по будням в 9:30 утра. Телефон прямого эфира 8-34-35-41-66-66. Радиоутка. Здесь каждый может стать героем эфира.

0: 15 часов на Среднем Урале. Всем большой привет!
1: Эко-радио. Новости.
2: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. В ночь с 15 на 16 июля на перегоне Кишир-Чумкова Свердловской железной дороги сошли с пути 5 груженных полувагонов и локомотив грузового поезда. Движение в обоих направлениях приостановлено до завершения восстановительных работ. Так, поезда номер 802 Пермь-Екатеринбург, номер 72 Санкт-Петербург-Екатеринбург и номер 2 Москва-Владивосток пущены в обход через Чусовскую и Нижний Тагил. Пермская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности движения. В Качканаре пройдет ярмарка мастеров ко дню работника торговли. Мероприятие приурочено к профессиональному празднику и начнется в 13 часов в ТЦ «Восток». Посетителям будет представлен широкий ассортимент изделий ручной работы от украшений и аксессуаров до текстиля и предметов интерьера, пишет портал «Качканарский четверг». Для гостей организованы мастер-классы для детей и взрослых, музыкальное сопровождение и розыгрыш призов от организаторов. Минцифры России подготовила проект постановления, который определяет порядок компенсации ущерба гражданам, пострадавшим от телефонных мошенников. Если документ примут, новые правила вступят в силу с 1 марта 2027 года. Согласно проекту, человек, который перевел деньги под воздействием мошенников, должен обратиться в свой банк и сообщить о случившемся. Кредитная организация проверит, могла ли она распознать подозрительную операцию и предотвратить перевод. Если выяснится, что банк не выполнил необходимые меры безопасности, именно он будет обязан возместить клиенту ущерб. На улицах Нижнего Тагила скоро поселятся новые скульптуры из металла. Их создают участники симпозиума «Сезон искусств» в Демидовском крае. Задача – показать все многообразие народов России. Одна из самых колоритных фигур – кавказец, который продает барана. Фигуру установят на отдельном постаменте, а вся композиция будет называться «Купи барашка». Также в Нижнем Тагиле появится фигура славянской девушки невьянского мастера Юрия Заикина. Казахский скульптор Марат Габдрахманов работает сразу над двумя. Хороший улов посвящен народам севера, а охотник представит тюркские этносы. Все скульптуры станут подарком тагильчанам ко дню рождения Нижнего Тагила. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все новости nt.ru.

0: Радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня вечером будет пасмурно, возможен дождь. Атмосферное давление пониженное, ветер северо-западный до 2 метров в секунду, температура воздуха плюс 19 градусов. А завтра на небе будет облачно с прояснениями, также возможен дождь. Атмосферное давление пониженное, ветер северо-западный до 3 метров в секунду, столбик термометра покажет плюс 20 градусов.

0: Ольга Серябкина, Дима Урих, 8901. Самые шикарные девушки — это те, кто, не стесняясь ничего, подойдут и первыми возьмут номер твоего телефона, и потом еще обязательно позвонят и назначат свидание. И если тебе вдруг попалась такая королева, не упусти ее. А мы продолжаем зажигать вместе с Эко-радио. В этом часе нас ждут Дима Билан.
1: Она моя, в горе и радости, моя, моя.
0: Сергей Лазарев.
1: Алый закат вместо нее вылечит душу и сердце мое.
0: Группа Sophie and the Giants и Purple Disco Machine. И другие ваши любимые исполнители. А прямо сейчас отправляемся на встречу позитиву вместе с Минелли Bus Station.

0: радио. Реклама.
1: В Алмазе золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. Алмаз. Подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах «Алмаз». Нижний Тагил, 2026 год.
2: Ух, какие скидки!
3: Еще и подарки!
4: В 33 комода щедрые выходные!
3: Только 25 и 26 июля скидки на всю мебель для дома и подарки каждому покупателю.
4: Нижний Тагил, Кулибина 64, второй этаж.
5: Сроки акции 25 по 26 июля 2026 года. Информация об организации акции, количестве подарков, сроках, месте и порядке получения. Узнавайте у продавцов консультантов.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

нашей редакции в буквальном смысле переполнен песнями о любви. И тем не менее о любви пишут все новые и новые произведения. И очень часто на наш вопрос, ну, что у вас новенького или чем вы нас порадуете, мы слышим ответ несколько смущенного автора музыки. Как хотите, а у меня опять про любовь. Ну что ж, про любовь.

Девочка в цветах – это та, которую радуют шикарными букетами. А все-таки настоящие женщины берут и выращивают себе цветы сами, на даче. А потом заставляют всех вокруг ими восхищаться. Сегодня в группе «Эко Радио ВКонтакте» мы выясняли, что же для вас главное на даче. Давайте смотреть результаты опроса. Почему-то никто не проголосовал за грядки и урожай. Мама, ты что, не принимала участие в опросе? Второе место с 33% делят мангал и хорошая компания с позицией «Главное уехать подальше от города». Но наш сегодняшний лидер с 66% голосов – гамак, тишина и отдых. Вот такой расслабленный результат у нас вышел сегодня. Подписывайся на группу «Эко-радио» ВКонтакте, чтобы не пропустить новые интересные обсуждения. А пока погружаемся в нежность Зейны. «Die for me».

0: Эко-радио. Реклама.
1: Конечно, вы знаете, что «Лада Гранта» практичная и надежная. Разумеется, вы знаете, что это доступный автомобиль. Но вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на него. «Лада Гранта» от 680 тысяч рублей у официального дилера «Лада Автосеть РФ». Предложение действует до 31 июля 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Покупайте выгодно в «Светофоре». Молоко «Тяжин» 3,2%. 59 рублей 90 копеек за 1 литр. Низким ценам «Зеленый свет». Цена действует до 20 июля.
3: Нижний Тагил, 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: солнечный и по-настоящему летний хит из 2008-го «Рио Шайнаун» украсил наш эфир. На часах 15:46, и я, Маша Максимова, говорю вам до завтра, друзья. Буду ждать вас в пятницу в 10 часов утра, чтобы как следует растанцеваться перед выходными и наполнить новый день драйвом и музыкой. А этот вечер на Эко-радио для вас самые шикарные хиты нон-стоп. Прямо сейчас Дэвид Гетто, Sia, Beautiful People.
1: Эко-радио.

0: С 15 на 16 июля на перегоне Кишир-Чумкова Свердловской железной дороги сошли с пути 5 груженных полувагонов и локомотив грузового поезда. Движение в обоих направлениях приостановлено до завершения восстановительных работ. Так, поезда номер 802 Пермь-Екатеринбург, номер 72 Санкт-Петербург-Екатеринбург и номер 2 Москва-Владивосток пущены в обход через Чусовскую и Нижний Тагил. Пермская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности движения. В Качканаре пройдет ярмарка мастеров ко дню работника торговли. Мероприятие приурочено к профессиональному празднику и начнется в 13 часов в ТЦ «Восток». Посетителям будет представлен широкий ассортимент изделий ручной работы от украшений и аксессуаров до текстилей и предметов интерьера, пишет портал «Качканарский четверг». Для гостей организованы мастер-классы для детей и взрослых, музыкальное сопровождение и розыгрыш призов от организаторов. Минцифры России подготовила проект постановления, который определяет порядок компенсации ущерба гражданам, пострадавшим от телефонных мошенников. Если документ примут, новые правила вступят в силу с 1 марта 2027 года. Согласно проекту, человек, который перевел деньги под воздействием мошенников, должен обратиться в свой банк и сообщить о случившемся. Кредитная организация проверит, могла ли она распознать подозрительную операцию и предотвратить перевод. Если выяснится, что банк не выполнил необходимые меры безопасности, именно он будет обязан возместить клиенту ущерб. На улицах Нижнего Тагила скоро поселятся новые скульптуры из металла. Их создают участники симпозиума «Сезон искусств» в Демидовском крае. Задача – показать все многообразие народов России. Одна из самых колоритных фигур – кавказец, который продает барана. Фигуру установят на отдельном постаменте, а вся композиция будет называться «Купи барашка». Также в Нижнем Тагиле появится фигура славянской девушки невьянского мастера Юрия Заикина. Казахский скульптор Марат Габдрахманов работает сразу на двумя. «Хороший улов» посвящен народам Севера, а «Охотник» представит тюркские этносы. Все скульптуры станут подарком тагильчанам ко дню рождения Нижнего Тагила. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все новости nt.ru.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 17 июля будет облачно с прояснениями. Возможен дождь. Атмосферное давление пониженное, 731 миллиметр ртутного столба. Ветер северо-западный до 3 метров в секунду. Столбик термометра покажет плюс 20 градусов.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Химчистка «Эколиния» поздравляет с Днем Металлурга. С 15 по 18 июля дарит скидку 30% на зимний ассортимент и домашний текстиль. Подробности по телефону 8 34 35 37 80 07. Нижний Тагил, 2026.
0: Реклама на «Эко-радио». Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Ух, какие скидки!
2: Еще и подарки!
3: В 33 комода щедрые выходные.
4: Только 25 и 26 июля скидки на всю мебель для дома и подарки каждому покупателю.
5: Нижний Тагил, Кулибина, 64, второй этаж.
6: Сроки акции 25 по 26 июля 2026 года. Информация про организацию акции, количество подарков, срок, месте и порядки получения. Узнавайте у продавцов консультантов.
7: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.
1: Вот это номер! По будням слушайте утреннее шоу на Эко-радио. 8.30 ведущие назовут автомобильный номер. Если вы счастливый обладатель этого номера, звоните нам в прямой эфир и забирайте крутой подарок.
2: В неизмеримом пространстве звука, среди колоссального потока информации, в поисках по-настоящему ценного, радио-шоу «Территория звука».
3: Ежедневно в 22.00 в эфире «Эко-радио».
2: Территория звука.
3: Диджеи, музыканты, живое общение, арт-перформансы, лайв-выступления.
2: Радио-шоу «Территория звука». Дыхание большого города.
4: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв». Не пропусти эфир в эту субботу в 22.00 в рамках проекта «Территория звука».
5: Хит-парад ТОП-30 на Эко-радио. Горячие хиты и набирающие популярность треки уходящей недели по результатам вашего голосования. Обзор главных новинок и лидеров мировых музыкальных чартов. Каждую пятницу с 17 до 19. Хит-парад ТОП-30. Ведущая Полина Бажова. Слушай на 103 FM. Голосуй. Экорадио.ру.

0: На Среднем Урале 17 часов. Радио. Новости.
1: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. В ночь с 15 на 16 июля на перегоне Кишерть-Шумкова Свердловской железной дороги сошли с пути 5 груженных полувагонов и локомотив грузового поезда. Движение в обоих направлениях приостановлено до завершения восстановительных работ. Так, поезда номер 802 Пермь-Екатеринбург, номер 72 Санкт-Петербург-Екатеринбург и номер 2 Москва-Владивосток пущены в обход через Чусовскую и Нижний Тагил. Пермская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности движения. В Качканаре пройдет ярмарка мастеров ко дню работника транспорта.

0: торговли. Мероприятие приурочено к профессиональному празднику и начнется в 13 часов в ТЦ «Восток». Посетителям будет представлен широкий ассортимент изделий ручной работы от украшений и аксессуаров до текстиля и предметов интерьера, пишет портал «Качканарский четверг». Для гостей организованы мастер-классы для детей и взрослых, музыкальное сопровождение и розыгрыш призов от организаторов. Минцифры России подготовила проект постановления, который определяет порядок компенсации ущерба гражданам, пострадавшим от телефонных мошенников. Если документ примут, новые правила вступят в силу с 1 марта 2027 года. Согласно проекту, человек, который перевел деньги под воздействием мошенников, должен обратиться в свой банк и сообщить о случившемся. Кредитная организация проверит, могла ли она распознать подозрительную операцию и предотвратить перевод. Если выяснится, что банк не выполнил необходимые меры безопасности, именно он будет обязан возместить клиенту ущерб. На улицах Нижнего Тагила скоро поселятся новые скульптуры из металла. Их создают участники симпозиума «Сезон искусств» в Демидовском крае. Задача – показать все многообразие народов России. Одна из самых колоритных фигур – кавказец, который продает барана. Фигуру установят на отдельном постаменте, а вся композиция будет называться «Купи барашка». Также в Нижнем Тагиле появится фигура славянской девушки невьянского мастера Юрия Заикина. Казахский скульптор Марат Габдрахманов работает сразу над двумя. Хороший улов посвящен народам севера, а охотник представит тюркские этносы. Все скульптуры станут подарком тагильчанам ко дню рождения Нижнего Тагила. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 17 июля будет облачно с прояснениями. Возможен дождь. Атмосферное давление пониженное, 731 миллиметр ртутного столба. Ветер северо-западный до 3 метров в секунду. Столбик термометра покажет +20 градусов.

0: Авторадио. Реклама.
1: Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, сваи железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. «Средний Урал», Краснознаменная, 55, телефон 920 092, 920-660, Нижний Тагил.
2: В «Алмазе» золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. «Алмаз» – подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах «Алмаз». Нижний Тагил, 2026 год.
0: Реклама на «Экорадио». Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Это радио. Реклама.
1: Выбираешь, куда поступать после школы? НТИ УРФУ открывает программу обучения при поддержке Евраза. Ты можешь поступить на 5-летнюю программу «Инженерные решения для современного производства». Тебя ждут реальные проекты, возможность учиться рядом с домом, практика в Евразе и повышенная стипендия до 88 тысяч рублей. Есть бюджетные места. Поступай правильно. Поступай как инженер. Ищи в поисковике «Евраз НТИ УРФУ». Стипендия выплачивается при заключении ученического договора. Реклама не является публичной офертой. Подробности на ntuniver.ru. 0+. NT УРФУ имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Лицензия номер 2214.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Кухонное радио.
1: Силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен, но я замуровал прям.

0: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/экорадио. Подпишись и будь в курсе всех событий.
1: Чувствуешь этот азарт? Слышишь тихое кря-кря где-то вдалеке? Это радиоутка зовет тебя на охоту. Здесь нет места сомнениям. Только интуиция, логика и немного удачи. Ведущие бросают тебе три утверждения. Среди них прячется утка. Ложь. Которую нужно вычислить. Угадай, правда или вымысел. И если все три раза ты попадешь в цель, ты настоящий охотник. Это не просто игра. Это проверка на прочность твоей интуиции. Не оставайся в стороне. Включайся, звони, побеждай. По будням в 9.30 утра. Телефон прямого эфира 8-34-35-41-66-66. Радиоутка. Здесь каждый может стать героем эфира.
2: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Ваш путеводитель в мир осознанного отдыха. Алексей Крафт и Настя Невская приглашают вас на сеанс невесомости. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Путешествие в мир осознанности, спокойствия и гармонии. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Эко-радио. Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Ух, какие скидки.
2: Еще и подарки.
3: В 33 комода щедрые выходные.
2: Только 25 и 26 июля скидки на всю мебель для дома и подарки каждому покупателю.
3: Нижний Тагил, Кулибина, 64, второй этаж.
4: Сроки акции 25 по 26 июля 2026 года. Информация про организацию акции, количество подарков, срок, месте и порядки получения. Узнавайте у продавцов консультантов.
5: При выборе нового автомобиля важны детали, технологии, комплектация, условия. Но ключевое – это дилер. Saturn Air Auto – официальный дилер Cherry и Tenet в Нижнем Тагиле. Дилер, где решения принимаются спокойно и точно, без лишних слов, без сомнений. Saturn Air Auto – выбор, который остается правильным. Приезжайте на Свердловское шоссе 37, Нижний Тагил, 370565, 2026 год.
6: Покупайте выгодно в Светофоре. Сыр Гауда без заменителей молочного жира. 499 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 20 июля.
7: Нижний Тагил, 2026 год.
8: Лето. Время путешествий.
9: Время ярких путешествий с кроссовером JQJ6. Вместительный багажник, просторный салон, адаптивная подвеска и приятная цена от 1 миллиона 999 тысяч рублей. И комплект доп. Оборудования бесплатно в Аками Тагил, Восточное шоссе 3. Успей за новым Джейку на удивительных условиях в Аками Тагил.
10: Реклама по поводу гелата не оферта. Указана минимальная цена на Джейку J6 в комплектации. Актив с учетом всех действующих предложений. Количество автомобилей ограничено. Акция с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности в отделе продаж.
11: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Радио. Новости.
1: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. Очереди на заправках в Нижнем Тагиле связаны с логистикой и ажиотажем, вызванным паникой среди горожан. Об этом заявил первый вице-мэр Вячеслав Горячкин в эфире Тагил ТВ. По его словам, больше всего перебоев наблюдается с поставками бензина АИ-92 и АИ-95. Топливо просто не успевают привозить. Заммэра порекомендовал тагильчанам мониторить наличие топлива на АЗС через сервисы самих станций. Он подчеркнул, что нужно успокоиться, бензин в Нижний Тагил подвозят регулярно. Число пострадавших от укусов клещей в Свердловской области продолжает увеличиваться, но темпы прироста заметно замедлились, следует из данных регионального Роспотребнадзора. Связано это с затяжными дождями и более прохладной погодой. Жители региона стали реже ходить в лес, выезжать на дачи и отдыхать на природе. Пострадавшие зарегистрированы в 68 муниципалитетах региона. В Качканаре пройдет ярмарка мастеров ко дню работника торговли. Мероприятие приурочено к профессиональному празднику и начнется в 13 часов в ТЦ «Восток». Посетителям будет представлен широкий ассортимент изделий ручной работы от украшений и аксессуаров до текстилей и предметов интерьера, пишет портал «Качканарский четверг». Для гостей организованы мастер-класс.

0: мастер-классы для детей и взрослых, музыкальное сопровождение и розыгрыш призов от организаторов. На улицах Нижнего Тагила скоро поселятся новые скульптуры из металла. Их создают участники симпозиума «Сезон искусств» в Демидовском крае. Задача – показать все многообразие народов России. Одна из самых колоритных фигур – кавказец, который продает барана. Фигуру установят на отдельном постаменте, а вся композиция будет называться «Купи барашка». Также в Нижнем Тагиле появится фигура славянской девушки невьянского мастера Юрия Заикина. Казахский скульптор Марат Габдрахманов работает сразу на двумя. Хороший улов посвящен народам севера, а охотник представит тюркские этносы. Все скульптуры станут подарком тагильчанам ко дню рождения Нижнего Тагила. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все новости nt.ru.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 17 июля будет облачно с прояснениями. Возможен дождь. Атмосферное давление пониженное, 731 миллиметр ртутного столба. Ветер северо-западный до 3 метров в секунду. Столбик термометра покажет плюс 20 градусов.

0: Эко-радио. Реклама. Обновленный Хавейл Джолион разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же и выбираем то, в чем точно уверены.
1: Хавейл Джолион. От 1 899 тысяч рублей и доп. Оборудование бесплатно в Акаме Тагил. Восточное шоссе 3.
2: Реклама. ООО «Тагиловка». Указана цена на Хавейл Джолион в комплектации «Комфорт», передний привод с учетом всех действующих предложений. Акция с 1 июня по 31 июля 2026 года. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
3: Жара устала вас томить? Пора прохладу в дом пустить. Ищите кондиционер? В Центр спецклимата вы найдете более 20 моделей кондиционеров на любой вкус и бюджет. Выполним монтаж без пыли и грязи. Работаем профессионально уже более 15 лет. Ждем вас в центре города по адресу Циолковского, 45. Звоните 8-34-35-411-411. Прохлада и комфорт там, где Центр спецклимат.
4: Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, сваи железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. «Средний Урал», Краснознаменная, 55, телефон 920-092, 920-660, Нижний Тагил.
5: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41-87-04.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Автопрогноз от Аками Тагил. В районе вашего двора устойчивый антициклон восхищенных взглядов.
2: Смотри, это же белцы X50+.
1: По данным автослужб, на дорогах надежность, уверенная управляемость, а еще гарантия 5 лет.
3: Весь июль в Аками Тагил на Восточном шоссе 3 на BLG X50+ спеццена от 1 800 000 рублей и комплект доп. Оборудования бесплатно. В путешествие с Аками Тагил.
4: Реклама. Повод реклама неверна. Указана минимальная цена на BLG X50+. Комплектация акций с учетом всех действующих предложений. Количество автомобилей ограничено. Акция с 1 по 31 июля 2016 года. Подробности в отделе продаж.
5: Конечно, вы знаете, что «Лада Гранта» практичная и надежная. Разумеется, вы знаете, что это доступный автомобиль. Но вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на него. «Лада Гранта» от 680 тысяч рублей у официального дилера «Лада Автосеть РФ». Предложение действует до 31 июля 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Авторадио. Реклама.
1: В Алмазе золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. Алмаз. Подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах «Алмаз». Нижний Тагил, 2026 год.
2: Покупайте выгодно в Светофоре. Подгузники, трусики, киоши. 36 штук. 599 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 20 июля.
3: Нижний Тагил, 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: На Среднем Урале 19 часов. Радио. Новости.
1: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. Очереди на заправках в Нижнем Тагиле связаны с логистикой и ажиотажем, вызванным паникой среди горожан. Об этом заявил первый вице-мэр Вячеслав Горячкин в эфире Тагил ТВ. По его словам, больше всего перебоев наблюдается с поставками бензина АИ-92 и АИ-95. Топливо просто не успевают привозить. Заммэра порекомендовал тагильчанам мониторить наличие топлива на АЗС через сервисы самих станций. Он подчеркнул, что нужно успокоиться, бензин в Нижний Тагил подвозят регулярно. Число пострадавших от укусов клещей в Свердловской области продолжает увеличиваться, но темпы прироста заметно замедлились, следует из данных регионального Роспотребнадзора. Связано это с затяжными дождями и более прохладной погодой. Жители региона стали реже ходить в лес, выезжать на дачи и отдыхать на природе. Пострадавшие зарегистрированы в 68 муниципалитетах региона. В Качканаре пройдет ярмарка мастеров ко дню работника торговли. Мероприятие приурочено к профессиональному празднику и начнется в 13 часов в ТЦ «Восток». Посетителям будет представлен широкий ассортимент изделий ручной работы от украшений и аксессуаров до текстилей и предметов интерьера, пишет портал «Качканарский четверг». Для гостей организованы мастер-классы для детей и взрослых, музыкальное сопровождение и розыгрыш призов от организаторов. На улицах Нижнего Тагила скоро поселятся новые скульптуры из металла. Их создают участники симпозиума «Сезон искусств» в Демидовском крае. Задача – показать все многообразие народов России. Одна из самых колоритных фигур – кавказец, который продает барана. Фигуру установят на отдельном постаменте, а вся композиция будет называться «Купи барашка». Также в Нижнем Тагиле появится фигура славянской девушки невьянского мастера Юрия Заикина. Казахский скульптор Марат Габдрахманов работает с

0: Сразу над двумя «Хороший улов» посвящен народам Севера, а «Охотник» представит тюркские этносы. Все скульптуры станут подарком тагильчанам ко дню рождения Нижнего Тагила. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все новости nt.ru

0: радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 17 июля будет облачно с прояснениями. Возможен дождь. Атмосферное давление пониженное, 731 миллиметр ртутного столба. Ветер северо-западный до 3 метров в секунду. Столбик термометра покажет плюс 20 градусов.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Химчистка «Эколиния» поздравляет с Днем Металлурга. С 15 по 18 июля дарит скидку 30% на зимний ассортимент и домашний текстиль. Подробности по телефону 8 34 35 37 80 07. Нижний Тагил, 2026.
0: Реклама на «Эко-радио». Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

глубоко. Вижу людей, что засунули в чужой хобот. Пропасть под крылом самолета, впереди горы. Голос срываю в микро, и это

0: Эко-радио. Реклама.
1: Выбираешь, куда поступать после школы? НТИ УРФУ открывает программу обучения при поддержке Евраза. Ты можешь поступить на 5-летнюю программу «Инженерные решения для современного производства». Тебя ждут реальные проекты, возможность учиться рядом с домом, практика в Евразе и повышенная стипендия до 88 тысяч рублей. Есть бюджетные места. Поступай правильно. Поступай как инженер. Ищи в поисковике «Евраз НТИ УРФУ». Стипендия выплачивается при заключении ученического договора. Реклама не является публичной офертой. Подробности на ntuniver.ru. 0+. NT УРФУ имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Лицензия номер 2214.
2: Покупайте выгодно в Светофоре. Колбаса вареная губернская Черкизово. 169 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 20 июля.
3: Нижний Тагил, 2026 год.
4: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.
1: В неизмеримом пространстве звука, среди колоссального потока информации, в поисках по-настоящему ценного, радиошоу «Территория звука».
2: Ежедневно в 22:00 в эфире «Эко-радио».
1: «Территория звука».
2: Диджеи, музыканты, живое общение, арт-перформансы, лайв-выступления.
1: Радиошоу «Территория звука». Дыхание большого города.
3: Хит-парад ТОП-30 на Эко-радио. Горячие хиты и набирающие популярность треки уходящей недели по результатам вашего голосования. Обзор главных новинок и лидеров мировых музыкальных чартов. Каждую пятницу с 17 до 19. Хит-парад ТОП-30. Ведущая Полина Бажова. Слушай на 103FM. Голосуй ecoradio.ru.
4: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17:00 на Эко-радио. Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.
5: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв». Не пропусти эфир в эту субботу в 22:00 в рамках проекта «Территория звука».
6: Вот это номер! По будням слушайте утреннее шоу на Эко-радио. В 8:30 ведущие назовут автомобильный номер. Если вы

0: на Среднем Урале 20 часов. Радио. Новости.
1: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. Очереди на заправках в Нижнем Тагиле связаны с логистикой и ажиотажем, вызванным паникой среди горожан. Об этом заявил первый вице-мэр Вячеслав Горячкин в эфире Тагил ТВ. По его словам, больше всего перебоев наблюдается с поставками бензина АИ-92 и АИ-95. Топливо просто не успевают привозить. Заммэра порекомендовал тагильчанам мониторить наличие топлива на АЗС через сервисы самих станций. Он подчеркнул, что нужно успокоиться, бензин в Нижний Тагил подвозят регулярно. Число пострадавших от укусов клещей в Свердловской области продолжает увеличиваться, но темпы прироста заметно замедлились, следует из данных регионального Роспотребнадзора. Связано это с затяжными дождями и более прохладной погодой. Жители региона стали реже ходить в лес, выезжать на дачи и отдыхать на природе. Пострадавшие зарегистрированы в 68 муниципалитетах региона. В Качканаре пройдет ярмарка мастеров ко дню работника торговли. Мероприятие приурочено к профессиональному празднику и начнется в 13 часов в ТЦ «Восток». Посетителям будет представлен широкий ассортимент изделий ручной работы от украшений и аксессуаров до текстилей и предметов интерьера, пишет портал «Качканарский четверг». Для гостей организованы мастер-классы для детей и взрослых, музыкальное сопровождение и розыгрыш призов от организаторов. На улицах Нижнего Тагила скоро поселятся новые скульптуры из металла. Их создают участники симпозиума «Сезон искусств» в Демидовском крае. Задача – показать все многообразие народов России. Одна из самых колоритных фигур – кавказец, который продает барана. Фигуру установят на отдельном постаменте, а вся композиция будет называться «Купи барашка». Также в Нижнем Тагиле появится фигура славянской девушки невьянского мастера Юрия Заикина. Казахский скульптор Марат Габдрахманов работает сразу на двумя. Хороший улов посвящен народам севера, а охотник представит тюркские этносы. Все скульптуры станут подарком тагильчанам ко дню рождения Нижнего Тагила. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
0: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 17 июля будет облачно с прояснениями. Возможен дождь. Атмосферное давление пониженное, 731 миллиметр ртутного столба. Ветер северо-западный до 3 метров в секунду. Столбик термометра покажет плюс 20 градусов.

шансы равны нулю. Мне такое привидится с пьяных глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивая петлю. Я так скучаю, мне так не

встретимся как бы в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

0: Это радио «Утка» зовет тебя на охоту. Здесь нет места сомнениям. Только интуиция, логика и немного удачи. Ведущие бросают тебе три утверждения. Среди них прячется утка.
1: Ложь.
0: Которую нужно вычислить. Угадай, правда или вымысел. И если все три раза ты попадешь в цель, ты настоящий охотник. Это не просто игра. Это проверка на прочность твоей интуиции. Не оставайся в стороне. Включайся, звони, побеждай. По будням в 9:30 утра. Телефон прямого эфира 8-34-35-41-66-66. Радио «Утка». Здесь каждый может стать героем эфира.
2: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить «Эко-радио». Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/эко-радио. Подпишись и будь в курсе всех событий.
3: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Ваш путеводитель в мир осознанного отдыха. Алексей Крафт и Настя Невская приглашают вас на сеанс невесомости. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Путешествие в мир осознанности, спокойствия и гармонии. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире «Эко-радио» Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.

0: на Среднем Урале 21 час. Микшер русской кибернетики с Евгением Сваловым и Александром Киреевым.
1: Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире музыкально-просветительский проект «Русская кибернетика». Для вас работают Евгений Свалов, Формал и Александр Киреев. На этой неделе у нас большой двухчасовой эпизод микшера. Владислав Рамадан возвращается в кибернетический эфир спустя 2 года. Он по-прежнему буквально живет музыкой. Дважды в неделю, каждую среду и субботу записывает регулярные подкасты, а также периодически готовит отдельные тематические миксы и между всеми этими делами пропускает через себя огромный объем разных новых треков и ремиксов. Владислав рассказывает, что построил целую экосистему и назвал ее «Рамадан Music Space». Сегодня область его творческих интересов — это прогрессив транс, прогрессив хаус, аплифтинг транс и биг рум. Впереди большое двухчасовое путешествие. Yeah.

Друзья, сегодня в микшере большим двухчасовым путешествием управляет Владислав Рамадан. Завершаем первый час и буквально через минуту...

0: На Среднем Урале 22 часа.
1: Когда солнечный свет пронизывают лучами насквозь, когда шумные мегаполисы поглощают без остатка, а мимо проносятся незнакомые, но удивительные лица людей, появляется ощущение настоящей энергии, способной откликаться на мысли и чувства.
2: В эфире «Территория звука».

0: На Среднем Урале 23 часа.
1: Когда солнечный свет пронизывают лучами насквозь. Когда шумные мегаполисы поглощают без остатка, а мимо проносятся незнакомые, но удивительные лица людей, появляется ощущение настоящей энергии, способной откликаться на мысли и чувства.
2: В эфире «Территория звука».

Oh my god, I'm so horny right now. I shouldn't have said all that.

crumbs. Radio.

изначально. Чайники с мечтами нас не замечают. А потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

В этом мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

Мне нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного, но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома. Там знаю взлеты и падения мои.

всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это поддержку родителей. Всегда, в любую минуту они поймут и примут. Да, бывает, мы делаем ошибки, но главное —

Радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.